0: Реклама на 107 FM.
1: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
2: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
1: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
2: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
1: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
2: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

наше радио. Проверено временем.

0: наше радио.
1: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель Мумий-тролль. Имя
2: Илья Лагутенко.
1: Легенда.
3: Рождение произошло у меня в квартире на 4-м этаже. Мое личное было название «Шок». Я была такая, типа, зашокируем всех и скажем «Шок». Что-то звучное хотелось такое, из двух слов. Поэтому «Мумий-тролль».
1: Заходи на наши.ру в раздел «Подкасты», программы, интервью, радиопрезентации. В любом месте, в удобное время. Подкасты на наши.ру. От создателей подкаста «Историс», программ «Летопись» и «Чартова дюжина». Авторский проект Андрея Куренкова. «Фонотека» на нашем радио.
2: Каждую неделю максимально просто, интересно и познавательно о последних музыкальных новинках. Пополняем фонотеку.
1: Релизы отечественной инди и рок-сцены достойны вашего внимания. Слушайте каждый четверг в 10 вечера в эфире нашего радио и в разделе «Подкасты» на наше.ру.
2: И как говорил один мой давний знакомый, хорошей музыки должно быть много.
1: Каждый вторник нарезаем тяжелые треки. Жесткий диск Алексея Петровского. Программа о современной альтернативной рок-музыке. Ночная шок-терапия с запалом на всю неделю.
4: Редкая дичь. Короче, все как мы любим.
1: По вторникам с 23 часов на нашем радио. С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням с 7 до 11. Подъемники на нашем радио. Наше. Наше. Наше. В самые лучшие моменты жизни и в дни, когда нужна поддержка. Наше радио. Всегда с тобой. Всегда рядом.
0: Сердце. Так звучит наше радио.

0: Реклама на 107 FM.
1: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды Созидателей.
2: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем, на ветру пусть дождем

Наше радио. Сделано в России. Наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрея». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
2: 255, 45, 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Проверено временем.
1: Поцелуями нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

сладкое. И кое-как я умылся и почистил зубы, и подумав, я решил, что бриться мне лень. Я вышел и пошел, куда глядели глаза. Благо было солнце.

0: Реклама на 107 FM.
1: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107 FM.
1: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
2: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

тебя прошла немая тоска. Все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле. И что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду, ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок. И почему твоя мамаша назвала меня сынок? Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать? Так что ты прилетай, я очень жду, хотя ты знаешь. Хотя ты знаешь, мне кажется, я начал понимать.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, к вечеру небольшой дождь, температура воздуха днем 21 градус тепла, слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 13 сентября в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свиной шейки «Агроэко» 579 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свиной шейки «Агроэко». Сочное нежное мясо и манящий аромат, перед которым просто невозможно устоять.
3: Предложение действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товаров, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
2: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
4: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55. Хватит стесняться. Я
7: эксперт! Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже. Со своим экспертным мнением.
8: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Рации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Реклама на 107FM.
1: Воронеж, встречай! Группа «Фан Мод». Авторы легендарной песенки про паладина привезут вам ламповый рок-концерт по вселенным «Варкрафт» и «Вархаммер». 17 сентября, 20.00, клуб 12. Ограничение 16+.
2: Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум-сегмента. Возможность оформить онлайн-заказ и доставку без визита в магазин. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. В живописной Воронежской реликтовой Нагорной Дубраве вас ждет оазис природы и оздоровления. Санаторий имени Горького. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Забронируйте путевку по акции 20% или получите персональное предложение. Количество путевок ограничено. Скорее звоните по телефону 8 800 201 63 13.
3: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

будущих знали б вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ, и лопнет кожа яблока в зубах, и захрустит созревшей плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет лучик света.

0: Наше радио.
1: Так останься секретом тайна третьей планеты. Ведь чем больше я знаю, тем меньше вер...

0: бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. Окна СОК. Просто позвоните. 260 20 60.
1: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
2: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
3: Сказочный Новый год в санатории Дзержинского в Воронеже. Вас ждет насыщенная развлекательная программа для детей и взрослых. Праздничный банкет с зажигательным диджеем, уличные гулянья, концерты, подарки от Деда Мороза и Снегурочки, мастер-классы, конкурсы, кинопоказы новогодних фильмов, незабываемые эмоции, чувство радости, приятные сюрпризы. Подробности и бронирование на сайте sanatoriy-dzerzhinskogo.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
4: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
5: Жиловщицы работаю давно. И знаете, работой своей довольна. У нас на заводе кино снимать можно. Оборудование новое, дисциплина железная. Освоила технологию жиловки мяса. Дело не хитрое, но ответственное. Агроэко поощряет премиями, путевками в санаторий. На смены приводят и кормят бесплатно. Захотите к нам? Вспомните слова Маши Жиловщицы. В Агроэко хорошо платят тем, кто не боится работы. 8-800-333-47-00.
6: Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября в Воронеж. Главные хиты. «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите.
7: Ограничение 16+.
8: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
9: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

тех, которых с дороги не успели поднять. Тех, кто думал, что сам и не слушал других. Тех, кто сам умирал, но тащил молодых.

0: Реклама на 107 FM.
1: Гранитная компания предлагает гранит, мрамор по оптовым ценам. Бесплатное хранение, благоустройство территории, гранитные комплексы. Телефон в Воронеже 251-61-64, код города 473. Новый медицинский центр Smart Clinic на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: В живописной Воронежской реликтовой Нагорной Дубраве вас ждет оазис природы и оздоровления. Санаторий имени Горького. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Забронируйте путевку по акции 20% или получите персональное предложение. Количество путевок ограничено. Скорее звоните по телефону 8 800 201 63 13.
2: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалистов.
1: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: Хватит стесняться. Я эксперт. Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже. Со своим экспертным мнением.
4: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наша реклама.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 6 дней. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925 04 44. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска – сеть центров замены масла «Контейнер масла» в Воронеже. ООО «КМ».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, к вечеру небольшой дождь. Температура воздуха днем 21 градус тепла, слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: «Контейнер масла». Красный. Заметный. Свой. Два поста. Яма. 15 минут. Место, куда стремятся моторы.

0: 525.
1: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего два, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
2: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата – до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» и «Е» – заработная плата – до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
3: Воронеж, встречай! Группа «Фанмод». Авторы легендарной песенки про паладина привезут вам ламповый рок-концерт по вселенным «Варкрафт» и «Вархаммер». 17 сентября, 20.00, клуб 12. Ограничение 16+.
4: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
5: Алло.
4: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

огни. Кончилась ночь, и как всегда я один. Жизнь покажет мне свой печальный взгляд. Но ты не молчи, не

0: Реклама на 107 FM.
1: Новый медицинский центр Smart Clinic на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Возможность оформить онлайн-заказ и доставку без визита в магазин. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г.
1: Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября в Воронеж. Главные хиты. «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите.
3: Ограничение 16+.
1: «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
4: Хватит стесняться. Я
5: эксперт! Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
6: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наша реклама.
1: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи. Другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ «Новый вызов брошен» тоже задаст погоду в этом поединке. Не пропустите, друзья!
2: «Битва поколений», пятый сезон. Сегодня в 17.00, категория 16+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107FM.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
3: Сказочный Новый год в санатории Дзержинского в Воронеже. Вас ждет насыщенная развлекательная программа для детей и взрослых. Праздничный банкет с зажигательным диджеем. Уличные гуляния, концерты, подарки от Деда Мороза и Снегурочки. Мастер-классы, конкурсы, кинопоказы новогодних фильмов. Незабываемые эмоции, чувство радости, приятные сюрпризы. Подробности и бронирование на сайте sanatoriy-dzerzhinskogo.ru. Имеется противопоказание. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье-2026».

0: Там компании.
1: Вкусные обеды и ужины за счет компании. Возможность трудоустройства без опыта работы.
0: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
1: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
2: Воронеж, встречай! Группа «Фанмод». Авторы легендарной песенки про паладина привезут вам ламповый рок-концерт по вселенным Warcraft и Warhammer. 17 сентября, 20.00, клуб 12. Ограничение 16+.
3: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
4: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107FM.
1: Гранитная компания предлагает гранит, мрамор по оптовым ценам, бесплатное хранение, благоустройство территории, гранитные комплексы. Телефон в Воронеже 251-61-64, код города 473. Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Возможность оформить онлайн-заказ и доставку без визита в магазин. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. В живописной Воронежской реликтовой Нагорной Дубраве вас ждет оазис природы и оздоровления. Санаторий имени Горького. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Забронируйте путевку по акции 20% или получите персональное предложение. Количество путевок ограничено. Скорее звоните по телефону 8 800 201 63 13.
2: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: Хватит стесняться. Я эксперт. Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
4: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода, и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги.

0: Наша реклама.
1: Есть города, которые вдохновляют, есть города, которые дарят покой, а есть Санкт-Петербург. Это место, где величие соборов и дворцов встречается с тишиной экотроп и красотой Финского залива. Место, где широкие проспекты манят вперед, а маленькие мостики через каналы зовут к прогулкам. Здесь становится ясно, соглашаться на меньшее уже невозможно. Если путешествие, то только Санкт-Петербург. Без компромиссов.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
6: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
7: Погнали!
6: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
8: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на Авито это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на Авито.
9: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru. 12+.
10: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи.
11: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
10: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
12: «Битва поколений», пятый сезон. Сегодня в 17.00. Категория 16+.
13: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наша радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна СОК» Воронеж. «Окна СОК». Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, к вечеру небольшой дождь, температура воздуха днем 21 градус тепла, слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: Компания «Окна СОК» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна СОК». Просто позвоните. 260-20-60.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
5: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
6: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего два, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе.

0: 8-333-47-00. Стань частью команды «Созидателей».
1: Новый медицинский центр Smart Clinic на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
3: 255? 45? 55!
4: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Владимир Путин 12 сентября примет участие во встрече лидеров БРИКС в Нью-Дели, а также проведет отдельные переговоры. У российского президента запланированы встречи с премьер-министром Эфиопии и наследным принцем Абу-Даби. Глава государства накануне прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом для участия в 18-м саммите БРИКС. 11 сентября Путин также провел ряд отдельных двусторонних встреч на полях форума. 230 украинских беспилотников уничтожили силы противовоздушной обороны над Россией минувшей ночью, передают Минобороны. Три человека пострадали в результате беспилотных ударов на Белгородскую область, передает оперштаб региона. Также о массированной атаке дронов на Самарскую область сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. После попытки атаки промпредприятия госпитализирован один человек. Также были повреждены несколько многоквартирных домов. В Таганроге при падении обломков БПЛА загорелись 4 магазина, а также были повреждены здания, сообщил глава Ростовской области Юрий Слюзарь. Данных о погибших и пострадавших нет. Два уголовных дела возбудил Следственный комитет после смертельного ДТП с участием автобуса в Архангельской области, сообщили в пресс-службе ведомства. По уточненным данным, в ходе аварии погибли 13 человек, среди них двое детей. Еще 8 пострадали. Губернатор региона Александр Цибульский объявил 12 сентября днем траура по погибшим. ДТП произошло вечером 11 сентября. На трассе М8 Холмогоры пассажирский микроавтобус столкнулся со встречным лесовозом при обгоне легкового автомобиля. МВД России объявило в розыск бывшего министра связи и массовых коммуникаций Николая Никифорова, следует из соответствующей базы ведомства. Ранее бывшему чиновнику заочно предъявили обвинения в организации преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере по уголовному делу финансовой пирамиды «Финико». По версии следствия, он один из создателей организации. Как передает издание «Коммерсант», после ухода с должности министра в 2018 году Никифоров проживает в ОАЭ. Роспотребнадзор разрабатывает новую тест-систему, которая позволит выявлять сразу 30 видов острых респираторных вирусов. Об этом рассказала глава ведомства Анна Попова. Она добавила, что специалисты Роспотребнадзора также разрабатывают новые тесты, которые дают результат уже через час. На текущий момент используется система, распознающая 25 различных видов ОРВИ. В 28 регионах России средняя заработная плата превысила 100 тысяч рублей, следует из данных Росстата за июнь. Среди них Санкт-Петербург, республики Бурятия, Татарстан, Хабаровские и Забайкальские края, Московская, Свердловская, Новосибирская области и другие субъекты. При этом на Чукотке и в Магаданской области показатель превысил 200 тысяч рублей. Еще в 7 регионах средняя зарплата превысила 150 тысяч. В целом по России в июне этого года показатель составил почти 115 тысяч рублей. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Max в Кайдзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.
2: А за окошком месяца май, месяца май, месяца май. От белой кружки черный чай.

0: наше радио.
1: Джек Джокер, ты хитер, ты удачи приговор, брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

0: Реклама на 107 FM.
1: Гранитная компания предлагает гранит, мрамор по оптовым ценам, бесплатное хранение, благоустройство территории, гранитные комплексы. Телефон в Воронеже 251-61-64, код города 473. Воронеж, встречай! Группа «Фанмод». Авторы легендарной песенки про паладина привезут вам ламповый рок-концерт по вселенным «Варкрафт» и «Вархаммер». 17 сентября, 20.00, клуб 12. Ограничение 16+. Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября в Воронеж. Главные хиты. «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Ограничение 16+. «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. В живописной Воронежской реликтовой Нагорной Дубраве вас ждет оазис природы и оздоровления. Санаторий имени Горького. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Забронируйте путевку по акции 20% или получите персональное предложение. Количество путевок ограничено. Скорее звоните по телефону 8 800 201 63 13.
2: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

чай, как ты любишь, крепкий. Под окном водку пьют чужие детки. Мамки на кухнях пекут пирожки. Бойцы в автоматах меняют рожки. За моей спиной незримый конвой. От роддома до могилы ходят за мной. Чтобы не сбежал Горемыка до суда. Раньше времени

0: наша реклама.
1: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
2: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
7: Сентябрь. Это снова школа, работа, письма, доступы и звонки. Пока вы разбираетесь с важным, Касперский премиум разбирается с безопасностью. С промокодом радио скидка 10% до 4 октября. 18+.
8: После 40 жизнь только начинается.
9: Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
10: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
11: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
12: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного Форда.
13: Погнали!
12: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
14: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

делать, нечего делать, только вперед. Встать во весь рост на вершине горы и скрыться там, где никто не найдет. Все очень сложно и крайне тревожно, но если возможно и время не

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска – сеть центров замены масла «Контейнер масла» в Воронеже. ООО «КМ».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, к вечеру небольшой дождь. Температура воздуха днем 21 градус тепла, слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: «Контейнер масла». Красный. Заметный. Свой. Два поста. Яма. 15 минут. Место, куда стремятся моторы. Контейнер масла. Железно.
4: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
5: Сказочный Новый год в санатории Дзержинского в Воронеже. Вас ждет насыщенная развлекательная программа для детей и взрослых. Праздничный банкет с зажигательным диджеем. Уличные гуляния, концерты, подарки от Деда Мороза и Снегурочки. Мастер-классы, конкурсы, кинопоказы новогодних фильмов. Незабываемые эмоции, чувство радости, приятные сюрпризы. Подробности и бронирование на сайте sanatoriy-dzerzhinskogo.ru. Имеется противопоказание. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье 2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов. Масштабная выставка и более 3000 участников. МТС «Лайфхолл». Ситипарк «Град». Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+. Генеральный партнер «Сбер».
7: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 13 сентября в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свиной шейки «Агроэко» 579 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свиной шейки «Агроэко». Сочное нежное мясо и манящий аромат, перед которым просто невозможно устоять.
8: Предложение действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичным.

0: Уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

времени.

0: Ребята, всем привет, всем здравствуйте. Сегодня прекрасный день, нелюбимый многими, потому что сегодня Всероссийский день трезвости. И перед вами, дорогие друзья, два совершенно трезвых человека сегодня вечером в пятницу, которые поднимут только два бокала с бурлящей водой. Это я, Александр Бон, и моя подруга.
1: По бокалу?
0: Моя собутыльница.
1: Да.
0: Яна Лукьянова.
1: Привет, ребята. Да, мы тут отмечаем День трезвости с Сашкой. Хороший повод собраться в пятницу вечером в хорошей компании.
0: Наступила пятница, значит, пришло время обсудить, что, как изменилась наша чертова дюжина за эту неделю, как вообще, как поживаете вы, как поживают артисты.
1: Сашка, как ты поживаешь? Я не видела тебя с утра.
0: Да. Я, знаете, к вечеру я вяну.
1: Давай уже.
0: Ладно.
1: Наполняйся.
0: Есть ли сегодня какие-то новости?
1: Новостей сегодня хватает, Саша. У нас сразу три премьеры. Так. А некоторые песни совершили довольно впечатляющие перемещения по ступеням нашего хит-парада.
0: Поговорим сегодня, как обычно, не только про песни.
1: Да, вот Филипп Хмыров, например, расскажет, почему не идеальный результат – это тоже результат. Антон Завьялов попробует объяснить феномен рабочих чатов. А Диана Арбенина вспомнит, как ее дочь Марта помогала ей разобраться в особенностях современного рэпа.
0: В общем, смотрим, что нового в чарте. Мы готовы начинать. Вы, надеюсь, тоже. Лукьянова, включай сразу вторую передачу. Поехали. Поехали.

0: Премьера недели.
1: И первая новинка этой недели – это сингл «На кураже» от группы «Ёрш».
2: Перед релизом музыканты заставили своих слушателей как следует поволноваться. Несколько дней группа рассказывала о конфликте вокруг песни, да, многие об этом знают, о загадочном госте и даже о запрете на выпуск сингла.
1: В итоге оказалось, что вся эта история была частью заранее задуманного перформанса. Музыканты перенесли сюжет песни в реальную жизнь, а слушатели сделали его непосредственными участниками.
2: В общем, интрига сработала, друзья, и теперь можно наконец спокойно послушать сам трек и узнать, о чем же он на самом деле.
1: А еще лучше узнать об этом непосредственно у главного фантазера группы «Ёрш».
2: Фантазер.
1: Дима Сокол.
2: Мы тебя называли.
3: Эта песня получилась достаточно личная. В ней я попытался провести такую некую параллель между, наверное, своей какой-то молодостью, вот, ностальгией по ярким денькам, когда я был, знаете, такой молодой, горячий панк-рокер, неформал, вот, занимался какой-то ерундой постоянно, где-то пропадал, создал группу, периодически меня там где-то с собаками искали, переживали за меня близкие, и вот в песне проводится такая же параллель, что лирический герой очень беспокоится о судьбе девушки, которая ведет такой вот образ жизни рок-н-ролльный, но как бы останавливать ее и там как-то контролировать, наверное, он не собирается и не хочет, по той простой причине, что в ее отражении он видит свой собственный портрет. То есть получился такой метафоричный образ, вот, который я списывал со своих юных лет.
0: Премьера недели.
2: Ёрш на кураже.

0: Корж на кураже.
1: Чертова дюжина.
2: Реклама на 107 FM.
3: Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Возможность оформить онлайн-заказ и доставку без визита в магазин. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября в Воронеж. Главные хиты. Бешеная энергия. Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите.
4: Ограничение 16+.
3: «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси. Цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. В живописной Воронежской реликтовой Нагорной Дубраве вас ждет оазис природы и оздоровления. Санаторий имени Горького. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Забронируйте путевку по акции 20% или получите персональное предложение. Количество путевок ограничено. Скорее звоните по телефону 8 800 201 63 13.
4: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалистов.
5: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Открывает сегодняшнюю чартовую дюжину Нагард с песней «Проклятие шута».
1: В соцсетях музыканты показывают, как рождается новый материал. И, судя по их последним публикациям, работа идет весьма основательно. Над одной из песен группа провела уже 12 часов. Вот ты когда-нибудь проводил 12 часов перед эфиром?
0: Только в кровати. Только в кровати я проводил 12 часов.
1: Выспаться наше все.
0: Правда, услышать результат в ближайшее время не получится. Этот трек, так признались музыканты, выйдет даже не в этом году.
1: То есть торопиться Нагар точно некуда. Ну а мы пока можем послушать то, что уже готово. Это песня «Проклятие шута».
0: Вообще, это как-то странно анонсировать песню и вот так вот затянуть с ней. Потому что мы все дела обычно делаем сразу. Вот, Лукьяна, у тебя есть что-нибудь из затянутых дел?
1: Затянутых нет. Мы стремительно же развиваем события. Вот, например, сейчас опять переезжаем. Представляете, друзья?
0: Кто?
1: Мы, вся семья. Все лукьянцы.
0: Другой дом? Другой...
1: Ребята, присоединитесь, пожалуйста, к нашей, значит, так сказать, дружной большой семье. Надо помочь переехать.
0: Смотри,
1: слишком много коробок,
0: ни
1: Саша.
0: Ни в коем случае. И ни в коем случае, а то что-нибудь пропадет.
2: 13-е место.
0: Нагард. «Проклятие шута».

0: 13 место. Нагард. Проклятие шута. Двенадцатое место сегодня занимают Татуин и Джоконда с песней «На темной стороне».
1: Похоже, этот трек нравится не только слушателям. Самим музыкантам он тоже пришелся по душе. Настолько, что одной версии им оказалось мало.
0: И недавно артисты показали еще один вариант песни «На темной стороне». На этот раз в электроакустическом звучании. Ну а видео уже, конечно, появилось в соцсетях музыкантов. Спешите его посмотреть.
1: Так что, если вам интересно услышать знакомую песню по-новому, заглядывайте к Татуин и Джоконде. Ну а мы включаем оригинальную версию, что называется «Original». Извините, лондонца включил.
0: «Original».
1: «Original». «Original». «Мадонна», «Лондон». Поехали.
0: «Татуин».
2: 12 место.
0: «Татуин» и «Джоконда» на темной стороне.

0: 12 место. Татуин и Джоконда. На темной стороне.
1: Чёртова дюжина.
2: Взлом чарта.
0: Новинка прошлой недели — песня «Твое имя» группы «Щенки». Ворвалась в нашу чартовую дюжину сразу на 11 место. Судя по результату, поклонники голосуют за нее очень активно. Не спят ночами и крутят.
3: А сами «Щенки» тем временем, друзья, продолжают держать обещанный темп и радовать слушателей новым материалом. Музыканты говорили, что ни одна пятница сентября не должна пройти без свежего релиза. И свое слово держат.
0: Сегодня у группы вышел новый трек «Триггер». Послушайте его уже можно на всех цифровых платформах.
3: Ну, а мы пока вернемся к нашему хит-параду и к песне, с которой «Щенки» на этой неделе занимают 11-ю строчку чарта.
2: 11-е место.
0: «Щенки. Твое имя».

0: Десятое место сегодня достается Гафту и Гребенщику с песней «Хватит».
1: Осень, похоже, официально вступила в свои права, в том числе и в музыке. Релизов становится все больше. Сразу понятно, что отпуска закончились, эти люди вернулись и приступили к своей музыкальной работе.
0: Ну, а мы, как всегда, друзья, следим за новостями и делимся ими с вами. Разумеется, и сегодня как раз есть чем поделиться. Группа «Гафт» выпустила еще один хит.
1: На этот раз Николай Яковлев объединился с командой «Электросон». Вместе они записали песню «Собачье сердце».
0: Новый трек уже можно послушать в сети, ну а мы пока возвращаемся к нашей чартовой дюжине.
2: Десятое место.
0: «Гафт», «Гребенщик», «Хватит».

0: Десятое место. Гафт и Гребенщик. Хватит.
1: Чёртова дюжина.
2: Наша реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
7: Сентябрь. Это снова школа, работа, письма, доступы и звонки. Пока вы разбираетесь с важным, Касперский премиум разбирается с безопасностью. С промокодом радио скидка 10% до 4 октября. 18+.
3: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru. 12+.
8: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства Stenot T4L. Больше технологий и комфорта Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
9: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
10: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
11: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.

0: Девятое место сегодня занимает группа Wild Ways с песней «Признание». Трек возвращается в наш чарт благодаря вашей поддержке. Ребята, на этой неделе вы особенно активно за нее голосовали и сразу же вывели трек на девятую строчку.
1: А у «Признания» оказывается довольно длинная история. Как рассказал Анатолий Борисов, первая инструментальная демка появилась еще осенью 2025 года. А вот с вокалом все оказалось гораздо сложнее.
0: Да, песня долго не складывалась окончательно. Музыканты спорили, насколько хорошо она работает целиком. И в группе даже успели пройти настоящие внутренние баталии по поводу судьбы этого релиза.
1: В итоге у Анатолия, напомню, Борисова, сохранилось сразу несколько вариантов трека. Три версии можно послушать в телеграм-канале группы. А мы с вами сейчас будем слушать ту самую финальную версию, которая на этой неделе снова ворвалась в наш чарт.
2: Девятое место.
0: Wild Ways. «Признание».

0: Девятое место. Wild Ways. Признание. На восьмой строчке чарта сегодня Екатерина Яшникова с песней «Бумага».
1: У музыкантов, как у всех нас, друзья, есть жизнь и за пределами сцены. И увлечения помимо музыки тоже есть. Кто-то собирает пластинки, кто-то выращивает помидоры, как Сашка. Кто-то осваивает новые виды спорта, тоже как Сашка. А кто-то неожиданно для себя втягивается в ремонт.
2: Увлечений у меня много. Я люблю и в саду поработать, и поготовить что-нибудь, и спортом позаниматься. Но прямо сейчас я делаю ремонт в гараже своими силами. И, честно говоря, я никогда не думала, что строительство и ремонт – это так долго, сложно и дорого. Но для меня это еще одна точка роста и занятие, которое приносит радость, потому что результат работы виден сразу.
1: Ой, я обожаю ремонт. Вот это вот все новое, когда ты приходишь, весь горишь, прям вот какой-то
0: навесной. Весь грязный, вонючий.
1: Ну и что?
0: В краске.
1: Ну и что? Зато ты вот делаешь, у тебя прям вот свежеет перед глазами. Ты вот прям видишь, как все меняется вокруг. Наполняешься вдохновением, Сашка.
0: Да.
1: Хочешь, я тебе сделаю ремонт?
0: Нет, я ненавижу ремонт. И у нас вот последний ремонт, который мы пережили год назад, делал ремонтник, и мы остались им недовольны, но все равно ему огромнейшее спасибо. Вот огромнейшее спасибо. Я его уже выгонял из квартиры, сказал, мы хотим.
1: Хватит!
0: Он сказал, я еще не доделал. Я говорю, пошел вон, потому что нам уже жить негде. Сегодня вечером привезут диван. Прямо я тебе буквально рассказываю, как это все было. Я говорю, вон отсюда. Он говорит, я же еще... Я говорю, ты просрочил все сроки. Иди. Вот, и он пошел. Так что спасибо ему огромное, что так вот мы закончили с ним вместе этот ремонт.
3: Восьмое место.
0: Екатерина Яшникова. «Бумага».

0: Восьмое место. Екатерина Яшникова. «Бумага».
1: Чёртову дюжину. Премьера недели.
0: Добрались и до второй новинки этой недели, друзья. Встречаем в чартовой дюжине Юту с песней «Более или менее».
2: Новая песня вышла буквально сегодня, и сегодня же стартует в нашем хит-параде. Вот такая вот оперативность, такая вот скорость.
0: Всегда интересно, с чего начинается новая песня, и что сама артистка хочет о ней рассказать. Поэтому решили не гадать и попросили Юту лично представить свою новую работу нашим слушателям.
3: Новиночка. Песня «Более или менее». Если спросите меня, как я провел лето, я скажу. Все лето я писала новый альбом, и эта песня – первая ласточка с него. Ну, она, конечно, здорово характеризует все то, что происходит со мной сейчас. На чужое мнение – более или менее. Более или менее – на чужое мнение. Мы все знаем, что такое счастье. Очень хорошо. Оно внутри нас. Надо только услышать себя. Слушайте себя. А в перерывах иногда слушайте мою песню «Более или менее» и заряжайтесь позитивом.
1: Премьера недели.
2: Юта. Более.

0: В любой части света есть те, кто помогают местному населению проснуться. Африканские львы, индийские слоны или австралийские кокоду. В наших широтах вы легко можете встретить подъемников.
1: Это что за птица?
0: Редкая порода Уникумус подъемус. Активно гнездятся по утрам, высиживают до 4 часов эфира и прекрасно идут на контакт с другими представителями вида. Давайте не будем им мешать, а просто за ними понаблюдаем. С 7 до 11 утра в утреннем шоу «Подъемники» на нашем радио. Просьба после эфира с рук не кормить.
2: Реклама на 107 FM.
3: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
5: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
6: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрея». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
7: Гранитная компания предлагает гранит, мрамор по оптовым ценам, бесплатное хранение, благоустройство территории, гранитные комплексы. Телефон в Воронеже 251-61-64, код города 473. Воронеж, встречай! Группа «Фанмод». Авторы легендарной песенки про паладина привезут вам ламповый рок-концерт по вселенным «Варкрафт» и «Вархаммер». 17 сентября, 20.00, клуб 12. Ограничение 16+. Новый медицинский центр «Смарт Клиник» на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
10: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили жителей с днем города Воронежа, который отмечает 440-летие. В обращении отмечается, что город впервые упомянут в летописях как крепость для защиты от врагов. Он был надежным щитом на границах страны, торговым перекрестком и административным центром при Петре I. Подчеркивается, что Воронеж не раз подвергался нападениям и разрушениям, но никогда не был побежден благодаря героическим, стойким и трудолюбивым поколениям жителей. Первые лица региона заявили, что сегодня, благодаря созидательной энергии воронежцев, город является одним из самых сильных и красивых областных центров России. Тем временем в мэрии опубликовали праздничную программу на сегодняшний день. Проспект Революции вновь станет пешеходным. Торжественная церемония с чествованием почетных граждан состоялась на Советской площади. Там же проходит День балета с гала-концертом мировых звезд. В Кольцовском сквере развернулась выставка молодых художников. На соседних улицах прошли спортивные состязания. Работает площадка военно-исторического клуба «За отвагу». У Центрального телеграфа для всех желающих рок-марафон молодежной группы «Фонтана» концерт детских и цирковых коллективов. Праздничного салюта в этом году не будет из-за оперативной обстановки. К новостям недели. Губернатор Александр Гусев принял участие в заседании Президиума правительственной комиссии по региональному развитию, на котором вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин дал высокую оценку работы строительного блока Воронежской области. Он отметил внимание региона к развитию социальной инфраструктуры. «Для нас это действительно один из главных приоритетов», – прокомментировал Александр Гусев. Слова одобрения и поддержки, высказанные Маратом Хуснуллиным, станут для нас хорошим стимулом в градостроительной деятельности. Губернатор Александр Гусев провел оперативное совещание, на котором обсудили предварительные итоги уборки сельскохозяйственных культур в регионе. Площадь к уборке составляет 1 миллион 430 тысяч гектаров. На сегодняшний день убран 81%, намолочено 4 миллиона 900 тысяч тонн зерна. По предварительным итогам из обследованных партий 62% составляет продовольственное зерно, а 38% – фуражное. Сельхозпроизводители приступили к уборке кукурузы на зерно, проса и гречихи. Началась уборка и технических культур. Параллельно уже формируется урожай будущего года. Для проведения сезонных полевых работ сельхозтоваропроизводители области в целом обеспечены необходимой техникой, созданы запасы дизельного топлива и бензина. Губернатор поблагодарил аграриев и отметил, что уборочная кампания проходит достаточно успешно. Губернатор Александр Гусев провел оперативное совещание, на котором обсудили реализацию программы «Здоровое долголетие». В регионе планируют создать центры медицины здорового долголетия. Они появятся в воронежских городских поликлиниках номер 3, 4 и 10. Тут можно пройти расширенное обследование, получить оценку мышечной силы, баланса, сосудистого и биологического возраста, когнитивного здоровья. По результатам выдадут паспорт здоровья и персональные рекомендации относительно питания, физактивности и управления стрессом. Для нас очень важно, чтобы воронежцы жили не только долго, но и полноценно, активно, увлеченно, отметил Александр Гусев. Это были новости недели.
3: Выходной на нашем.
4: Выходной. Выходной на нашем с Леной Полихановой.
5: Всем привет и доброго-доброго субботнего дня. Ну что, погода просто шепчет, отправляет нас погулять по лесу, полю или городским улицам. Тем более, что пройтись по центру города сегодня есть повод. Праздник нам пришел и уже шумит на проспекте Революции и Советской площади. Воронежцы гуляют, отдыхают и вас приглашают.

0: Реклама на 107 FM.
1: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. В живописной Воронежской реликтовой Нагорной Дубраве вас ждет оазис природы и оздоровления. Санаторий имени Горького. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Забронируйте путевку по акции 20% или получите персональное предложение. Количество путевок ограничено. Скорее звоните по телефону 8 800 201 63 13.
2: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: Хватит стесняться. Я эксперт. Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
4: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
5: Выходной на...

0: Изучение этого мира манило как освобождение. И я скоро убедился, что многие из тех, кого я научился ценить и уважать, нашли свою внутреннюю свободу и уверенность, отдавшись целиком этому занятию. Дорога к этому раю не была так удобна и завлекательна, как дорога к религиозному раю, но она оказалась надежной, и я никогда не жалел, что пошел по ней.
1: Наше радио. Это навсегда.
2: Воронеж отмечает 440-летие со дня основания. Праздник сегодня пройдет без салюта, но с концертами, ярмарками, выставками и спортивными состязаниями. Как говорится, отметим скромно, но весело. В общем-то, сохраняя традиции. Проспект Революции сегодня пешеходный. Можно гулять и отдыхать. Ну, а если вы на автомобиле, то выбирайте пути объезда. На Фридриха Энгельса, доложу вам, довольно плотненько. Но пробок как-то, вот, по крайней мере, пока я добиралась на работу, не было. Но кто знает, что будет впереди. Но так довольно-таки, да, плотненько-плотненько. Что происходит прямо сейчас на проспекте Революции? Что можно посмотреть, опять же, вот в сию минуту и в течение дня до самого-самого вечера? Возле кинотеатра «Спартак» с 15 до 17 пройдет концерт, на котором выступят участники телепроекта «Голос дети» Семен Каштанов и Федор Мрихин. Детские ансамбли выступают, эстрадные коллективы. В общем, такая условно детская площадка. Там же, недалеко, вдоль Кольцовского сквера, от площади Ленина до, собственно, кинотеатра «Спартак», фестиваль уличных видов спорта. Это уже такая молодежная история. Там и паркур, и воркаут, и стритбол, и скейтбординг, и хип-хоп, и брейкинг. В общем, все вот эти незнакомые многим слова, можно узнать, что они обозначают, прям так сказать, посмотреть воочию, как это все происходит, это все у Кольцовского сквера. У Центрального телеграфа до самого вечера рок-марафон молодежных групп местных, которые наши, из Воронежа и Воронежской области. У памятника Пятницкому до 21 часа фольклорный фестиваль, песенный такой праздник. У музыкального колледжа Ростроповичей на проспекте Революции выступают различные музыкальные коллективы. Это, можно сказать, такая более классическая площадка. Ну, вот такие вот совершенно разнообразные мероприятия прямо сейчас проходят и до самого вечера будут длиться на проспект Революции. Приходите, людей уже довольно много гуляет по пешеходной нынче территории. Проходим мы через рамки вот эти вот металлодетекторов, очереди наблюдаются, но не смертельные. В общем, придется постоять, не то чтобы долго, но придется. Ну, а что делать? Мера безопасности, никуда от них не денешься. К сожалению, в наше время это святое.

0: наша реклама.
1: Мам, а почему здесь так много красивых зданий? А сколько здесь мостов?
2: В Санкт-Петербурге на каждый детский вопрос найдется ответ. Это город фонтанов, музеев и театров, долгих интересных прогулок и удивительных приключений. Главное – успеть увидеть все.
1: И все-все ответы есть на портале visitpeterburg.ru.
2: Санкт-Петербург – лучшее место для отдыха всей семьей. 0+.
3: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
4: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
5: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
6: Сентябрь – это снова школа, работа, письма, доступы и звонки. Пока вы разбираетесь с важным, «Касперский премиум» разбирается с безопасностью. С промокодом «Радио» скидка 10% до 4 октября. 18+.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.tde.ru. 16+.
8: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
4: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
9: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
10: Погнали!
9: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
11: Распак-купер-купер, это супер. Распак-купер-купер.
12: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sps/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
13: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. «Битва поколений» на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. «Битва поколений», пятый сезон. Это новый вызов. Премьера
14: с 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
15: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 6 дней. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
16: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
17: Выходной на нашем.

0: проверено временем.
1: Еще сегодня в Воронеже проходит День балета. Масштабное такое мероприятие, организованное театром оперы и балета и хореографическим училищем. Проходит на Советской площади, посвящено 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Программа Дня балета уже стартовала и завершится вечером таким гала-концертом. Вход абсолютно свободный. И зрителей ждет довольно много всего интересного. Это выступление ведущих солистов балетной труппы театра оперы и балета и студентов Воронежского хореографического училища. Они представят сцены из балетов Сергея Прокофьева. Еще там и всевозможные театральные мастерские. Невероятная возможность вместе с художниками-декораторами расписать театральную декорацию к премьере оперы «Любовь к трем апельсинам». Выставка сценических костюмов. Костюмы самые разнообразные. От старинных до сшитых по новейшим технологиям. Есть площадка, балетный зал. Это такое погружение в мир балетного закулисья. Там проходят всевозможные интерактивные мастер-классы от артистов. Площадка лекторий. Там понятно, что происходят лекции. Вернисаж картин. Выставка театральных фотографов. Есть детская площадка. Там проходят интерактивные занятия и игры для детей, посвященные, собственно, миру танца. Также еще можно увидеть на Советской площади моноспектакли от солистов театра оперы и балета. Ну, а вечером, как я уже сказала, большой гала концерт с участием звезд. Он, собственно, и завершит День балета в Воронеже. Напоминаю, что проходит сегодня на Советской площади. Вход абсолютно свободный.

Пожалуй, одна из самых обсуждаемых нынче профессий – это сварщик. Без конца мусолят, сколько готовы платить работодатели профессиональным сварщикам, что сварщики уже по уровню доходов обогнали айтишников. И, как говорится, спрос рождает предложение. Молодые люди стали не просто учиться этому мастерству, но и творчески подходить к профессии. То есть они там умеют не только шов заварить, да, но и показать, что вот могу так, могу вот так, а еще вот так и вот этак. В общем, к чему все это? Да, к тому, что 19-летний воронежский сварщик завоевал 3 золота на международном профессиональном чемпионате. Но для этого ему, конечно, пришлось много тренироваться. Говорит, что по 8 часов 6 дней в неделю тренировался. Этот герой Олег Шестопалов. Как он сам рассказывает, эпоха блогеров может закончиться так же быстро, как началась, а сварщики были и будут нужны всегда. И я поступил в колледж сварки и промышленных технологий. По мнению парня, сварка – это творчество. Кто-то ищет красоту в самом шве, его равномерности, аккуратности. Кто-то видит ее уже в готовых изделиях и конструкциях, которые можно сварить. Вот такой вот человек замечательный, да, молодой человек. Увлеченные молодые люди растут и развиваются в нашем городе. И это радует, ибо на том и стоим.

0: голове осень.
1: Реклама на 107 FM. Наша погода.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна СОК» Воронеж. «Окна СОК». Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, к вечеру небольшой дождь. Температура воздуха днем 21 градус тепла, слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
1: Компания «Окна СОК» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна СОК». Просто позвоните. 260-20-60.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525-2. 2-565-525.
5: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
6: Сказочный Новый год в санатории Дзержинского в Воронеже. Вас ждет насыщенная развлекательная программа для детей и взрослых. Праздничный банкет с зажигательным диджеем, уличные гуляния, концерты, подарки от Деда Мороза и Снегурочки, мастер-классы, конкурсы, кинопоказы новогодних фильмов, незабываемые эмоции, чувство радости, приятные сюрпризы. Подробности и бронирование на сайте sanatoriy-dzerzhinskogo.ru. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь со специалистом.
1: Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифразенье 2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов, масштабная выставка и более 3000 участников. МТС Лайфхолл, Ситипарк Град. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифразенье.ру. Аудитория 16+.
7: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
2: Воронеж, встречай! Группа «Фанмод». Авторы легендарной песенки про паладина привезут вам ламповый рок-концерт по вселенным Warcraft и Warhammer. 17 сентября, 20.00, клуб 12.
8: Ограничение 16+.
2: Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября, Воронеж. Главные хиты. «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите.
8: Ограничение 16+.
9: 255? 45? 55!
10: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
11: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги.

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили жителей с днем города Воронежа, который отмечает 440-летие. В обращении отмечается, что город впервые упомянут в летописях как крепость для защиты от врагов. Он был надежным щитом на границах страны, торговым перекрестком и административным центром при Петре I. Подчеркивается, что Воронеж не раз подвергался нападениям и разрушениям, но никогда не был побежден благодаря героическим, стойким и трудолюбивым поколениям жителей. Первые лица региона заявили, что сегодня, благодаря созидательной энергии воронежцев, город является одним из самых сильных и красивых областных центров России. Тем временем в мэрии опубликовали праздничную программу на сегодняшний день. Проспект Революции вновь станет пешеходным. Торжественная церемония с чествованием почетных граждан состоялась на Советской площади. Там же проходит День балета с гала-концертом мировых звезд. В Кольцовском сквере развернулась выставка молодых художников. На соседних улицах прошли спортивные состязания. Работает площадка военно-исторического клуба «За отвагу». У Центрального телеграфа для всех желающих рок-марафон молодежной группы «Фонтана» — концерт детских и цирковых коллективов. Праздничного салюта в этом году не будет из-за оперативной обстановки. К новостям недели. Губернатор Александр Гусев принял участие в заседании Президиума правительственной комиссии по региональному развитию, на котором вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин дал высокую оценку работы строительного блока Воронежской области. Он отметил внимание региона к развитию социальной инфраструктуры. «Для нас это действительно один из главных приоритетов», – прокомментировал Александр Гусев. Слова одобрения и поддержки, высказанные Маратом Хуснуллиным, станут для нас хорошим стимулом в градостроительной деятельности. Губернатор Александр Гусев провел оперативное совещание, на котором обсудили предварительные итоги уборки сельскохозяйственных культур в регионе. Площадь уборки составляет 1 миллион 430 тысяч гектаров. На сегодняшний день убран 81%, намолочено 4 миллиона 900 тысяч тонн зерна. По предварительным итогам из обследованных партий 62% составляет продовольственное зерно, а 38% – фуражное. Сельхозпроизводители приступили к уборке кукурузы на зерно, проса и гречихи. Началась уборка и технических культур. Параллельно уже формируется урожай будущего года. Для проведения сезонных полевых работ сельхозтоваропроизводители области в целом обеспечены необходимой техникой, созданы запасы дизельного топлива и бензина. Губернатор поблагодарил аграриев и отметил, что уборочная кампания проходит достаточно успешно. Губернатор Александр Гусев провел оперативное совещание, на котором обсудили реализацию программы «Здоровое долголетие». В регионе планируют создать центры медицины здорового долголетия. Они появятся в воронежских городских поликлиниках номер 3, 4 и 10. Тут можно пройти расширенное обследование, получить оценку мышечной силы, баланса сосудистого и биологического возраста, когнитивного здоровья. По результатам выдадут паспорт здоровья и персональные рекомендации относительно питания, физактивности и управления стрессом. Для нас очень важно, чтобы воронежцы жили не только долго, но и полноценно, активно, увлеченно, отметил Александр Гусев. Это были новости недели.
3: Выходной на нашем.
4: Выходной на нашем с Леной Полихановой.

Осенний грибной сезон уже стартовал, и психологи выкатили характеристику грибникам. Говорят, что они настоящие лудоманы, то есть люди с зависимостью. Аргументируют тем, что при сборе грибов в мозг вбрасывается дофамин. В момент находки гриба происходит настоящий взрыв эмоций. Мозгу хочется прожить этот опыт снова и снова, и он заставляет идти дальше, вглубь леса, за следующей наградой. Ой, мне кажется, все мы немножечко лудоманы, и каждый по-своему лудоман. И грибники, и рыбаки, и музовики. Посему идем с вами дальше и вглубь за следующей песней на нашем.

0: Реклама на 107 FM.
1: Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Возможность оформить онлайн-заказ и доставку без визита в магазин. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г.
2: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
3: В живописной Воронежской реликтовой Нагорной Дубраве вас ждет оазис природы и оздоровления. Санаторий имени Горького. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Забронируйте путевку по акции 20% или получите персональное предложение. Количество путевок ограничено. Скорее звоните по телефону 8 800 201 63 13.
4: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
6: Выходной на нашем.

Это была группа «Звери», как вы уже поняли, 26 лет назад, в нулевые. «Звери» привнесли на нашу рок-сцену нового огня и свежие мелодии. И вот буквально месяц назад Ром Зверь со сцены «Лужников» не спела, фактически сказал, что «я ухожу красиво», и обнялся со всеми участниками коллектива. Сообщил, что новых песен от «Зверей» мы уже не услышим, а сам он намерен делать сольный проект. ПТУшный рок, подъездная романтика, как только не клеймили группу и их музыку, но что бы там вообще ни говорили, они стали, конечно, голосом целого поколения, и те, кому сейчас чуть за 40, по-прежнему болеют этой самой подъездной романтикой. И несмотря на нынешние статусы, должности, возраст своих детей, количество этих детей, услышав «Зверей», подпевают с удовольствием. В общем, прощаться с живыми концертами группы было бы, конечно, грустно, но, однако, есть и хорошие новости. «Звери» вместе с другими известными артистами выступят на следующей неделе на Международном фестивале молодежи, который в пятницу стартовал в Екатеринбурге. Так что, может быть, еще и не все потеряно, еще сходим на концерт «Зверей». Ну, а в нашем плейлисте всегда найдется место для районов, кварталов. Так что мы говорим до скорой встречи. Кстати, Воронеж тоже присоединится к Международному фестивалю молодежи. В воскресенье в честь этого события будет включена праздничная подсветка Воронежской телебашни. Ну и делегация от нашей области принимает участие в образовательных и культурных мероприятиях фестиваля. Ну а пока давайте послушаем еще один коллектив, который тоже выступит на Международном фестивале молодежи. Beautiful Boys на нашем.

0: Наша реклама.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
2: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет – шины, которым доверяют.
3: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито».
4: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
5: Сентябрь. Это снова школа, работа, письма, доступы и звонки. Пока вы разбираетесь с важным, Касперский премиум разбирается с безопасностью. С промокодом радио скидка 10% до 4 октября. 18+.
6: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
7: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства. Стенет Т4Л. Больше технологий и комфорта. Стенет Т7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
9: Цена действительно на модель Tenet 4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
10: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
11: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
12: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
13: Выходной на нашем.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Что читают воронежцы? Интересные данные опубликовал сервис Litres. Оказалось, что наши люди больше всего интересуются детективами, фантастикой и мелодрамами. Эти жанры стали самыми продаваемыми. Ну а что касается конкретики и персоналей, то на первом месте по числу проданных экземпляров во всех форматах – бумажном, электронном и аудио. Сейчас же вот книги кто как читает, да? Кто-то в цифровом виде, кто-то слушает, кто-то в классическом бумажном виде. Поэтому, собственно, для полноты картины учитывают все носители. Так вот, на первом месте по продажам в нашем регионе оказался детектив Елены Михалковой «Если вы меня слышите». На втором месте молодежная романтическая проза Анны Джейн «По осколкам твоего сердца». На третьем фантастический роман Виктора Дашкевича «Ловушка для главного дива». Фантастический роман «Шепот вакуума 2. Без ложных иллюзий» Макса Глебова занял четвертый место, а на пятом детектив Татьяны Устиновой «Тени южной ночи». В общем, прочитала я все это и чувствую себя абсолютно темной. Вообще никого из этих авторов, кроме Татьяны Устиновой, даже не слышала. Ну, честно говоря, и Татьяну Устинову тоже не читала, но хотя бы фамилию знаю. Даже не знаю, плохо это или хорошо. Оправдываю себя, конечно, тем, что не интересуюсь ни детективами, ни фантастикой, ни вот этой самой романтической прозой. Хотя, знаете, положа руку на сердце, и, конечно, и книги других жанров тоже далеко не частые гости в моих руках. В общем, не будьте такими, как я, будьте лучше, читайте хорошие книги.

Читаю, вот сижу, что сейчас хайпится очень рецепт в сети. Прям вот вообще какой-то самый люто интересный. Паста со шпротами. Какие-то гастрогении совместили эту самую знаменитую закуску, которую чаще всего употребляли, сами знаете с чем, с макаронами. В общем, пишут, что получилось типа вкусно. Рецепт вообще очень простой. Обжариваем шпроты с маслом и чесноком. Разминаем, собственно, потом рыбины. Добавляем каперсы и лимонный сок. Ну и все это смешиваем в результате с макарошками, там, спагетти или с чем там нравится. В общем, если вы не знаете вдруг, что приготовить на ужин, что-нибудь такое по-быстрому, чтобы не стоять у плиты оставшуюся половину субботы, то можно взять на вооружение. Но, как по мне, так вообще нечего портить два хороших продукта. И шпроты. Это шпроты. А макароны? Это макароны. И лучше уж, если есть в наличии эта рыбина. Мне кажется, все-таки классика. Да, вот та самая поджаренная булочка, немножечко мазика, шпротинка, солененький огурчик. Ой, аж, в общем, запахло как-то в студии едушкой. Видимо, время обеденное зовет уже домой. Всем спасибо, что были с нами. Услышимся завтра на нашем «Прощевайте, Покедова». Пока-пока.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска – сеть центров замены масла «Контейнер масла» в Воронеже. ООО «КМ».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, к вечеру небольшой дождь. Температура воздуха днем 21 градус тепла, слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: «Контейнер масла». Красный. Заметный. Свой. Два поста. Яма. 15 минут. Место, куда стремятся моторы. «Контейнер масла». Железно.
4: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
5: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего два, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
4: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 13 сентября в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свиной шейки «Агроэко» 579 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свиной шейки «Агроэко». Сочное нежное мясо и манящий аромат, перед которым просто невозможно устоять.
6: Предложение действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
7: Гранитная компания предлагает гранит, мрамор по оптовым ценам, бесплатное хранение, благоустройство территории, гранитные комплексы. Телефон в Воронеже 251-61-64, код города 473.
8: Воронеж, встречай! Группа «Фанмод». Авторы легендарной песенки про паладина привезут вам ламповый рок-концерт по вселенным «Варкрафт» и «Вархаммер». 17 сентября, 20.00, клуб 12.
9: Ограничение 16+.
8: Новый медицинский центр «Смарт Клиник» на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
11: Выходной на нашем.

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили жителей с днем.

0: города Воронежа, который отмечает 440-летие. В обращении отмечается, что город впервые упомянут в летописях как крепость для защиты от врагов. Он был надежным щитом на границах страны, торговым перекрестком и административным центром при Петре I. Подчеркивается, что Воронеж не раз подвергался нападениям и разрушениям, но никогда не был побежден благодаря героическим, стойким и трудолюбивым поколениям жителей. Первые лица региона заявили, что сегодня, благодаря созидательной энергии воронежцев, город является одним из самых сильных и красивых областных центров России. Тем временем в мэрии опубликовали праздничную программу на сегодняшний день. Проспект Революции вновь станет пешеходным. Торжественная церемония с чествованием почетных граждан состоялась на Советской площади. Там же проходит День балета с гала-концертом мировых звезд. В Кольцовском сквере развернулась выставка молодых художников. На соседних улицах прошли спортивные состязания. Работает площадка военно-исторического клуба «За отвагу». У Центрального телеграфа для всех желающих рок-марафон молодежной группы, фонтана, концерт детских и цирковых коллективов. Праздничного салюта в этом году не будет из-за оперативной обстановки. К новостям недели. Губернатор Александр Гусев принял участие в заседании Президиума правительственной комиссии по региональному развитию, на котором вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин дал высокую оценку работы строительного блока Воронежской области. Он отметил внимание региона к развитию социальной инфраструктуры. «Для нас это действительно один из главных приоритетов», – прокомментировал Александр Гусев. Слова одобрения и поддержки, высказанные Маратом Хуснуллиным, станут для нас хорошим стимулом в градостроительной деятельности. Губернатор Александр Гусев провел оперативное совещание, на котором обсудили предварительные итоги уборки сельскохозяйственных культур в регионе. Площадь уборки составляет 1 миллион 430 тысяч гектаров. На сегодняшний день убран 81%, намолочено 4 миллиона 900 тысяч тонн зерна. По предварительным итогам из обследованных партий 62% составляет продовольственное зерно, а 38% – фуражное. Сельхозпроизводители приступили к уборке кукурузы на зерно, проса и гречихи. Началась уборка и технических культур. Параллельно уже формируется урожай будущего года. Для проведения сезонных полевых работ сельхозтоваропроизводители области в целом обеспечены необходимой техникой, созданы запасы дизельного топлива и бензина. Губернатор поблагодарил аграриев и отметил, что уборочная кампания проходит достаточно успешно. Губернатор Александр Гусев провел оперативное совещание, на котором обсудили реализацию программы «Здоровое долголетие». В регионе планируют создать центры медицины здорового долголетия. Они появятся в воронежских городских поликлиниках номер 3, 4 и 10. Тут можно пройти расширенное обследование, получить оценку мышечной силы, баланса сосудистого и биологического возраста, когнитивного здоровья. По результатам выдадут паспорт здоровья и персональные рекомендации относительно питания, физактивности и управления стрессом. Для нас очень важно, чтобы воронежцы жили не только долго, но и полноценно. Ценно, активно, увлеченно, отметил Александр Гусев. Это были новости недели.
1: Наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107FM. Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье-2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов, масштабная выставка и более 3000 участников. МТС Лайф Холл, Сити Парк, Град. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+. Генеральный партнер «Сбер».
1: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8-800-333-47-0.
2: Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября в Воронеж. Главные хиты. «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Ограничение 16+.
3: Хватит стесняться. Я
4: эксперт. Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже. Со своим экспертным мнением.
5: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наша реклама.
1: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. А7-агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
3: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
4: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи.
5: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
4: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Тоже задаст погоду в этом поединке. Не пропустите, друзья!
6: «Битва поколений», пятый сезон. Сегодня в 17:00. Категория 16+.
7: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
8: Наше радио.

Останови свой траншей, копатель, выйди на берег траншей. Я же просил тебя, не увлекайся левосторонним движением.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, к вечеру небольшой дождь. Температура воздуха днем 21 градус тепла, слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
3: Сказочный Новый год в санатории Дзержинского в Воронеже. Вас ждет насыщенная развлекательная программа для детей и взрослых. Праздничный банкет с зажигательным диджеем. Уличные гуляния, концерты, подарки от Деда Мороза и Снегурочки. Мастер-классы, конкурсы, кинопоказы новогодних фильмов. Незабываемые эмоции, чувство радости, приятные сюрпризы. Подробности и бронирование на сайте sanatoriy-dzerzhinskogo.ru. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь со специалистом.
4: Жиловщицы работаю давно. И знаете, работой своей довольна. У нас на заводе кино снимать можно. Оборудование новое, дисциплина железная. Освоила технологию жиловки мяса. Дело не хитрое, но ответственное. Агроэко поощряет премиями, путевками в санаторий. На смены приводят и кормят бесплатно. Захотите к нам? Вспомните слова Маши Жиловщицы. В Агроэко хорошо платят тем, кто не боится работы. 8 800 333 47 00.
5: Новый медицинский центр «Смарт Клиник» на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Возможность оформить онлайн-заказ и доставку без визита в магазин. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г.
8: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
9: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
10: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107 FM.
1: Гранитная компания предлагает гранит, мрамор по оптовым ценам. Бесплатное хранение, благоустройство территории, гранитные комплексы. Телефон в Воронеже 251-61-64, код города 473. Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября в Воронеж. Главные хиты. «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите.
2: Ограничение 16+.
1: В живописной Воронежской реликтовой Нагорной Дубраве вас ждет оазис природы и оздоровления. Санаторий имени Горького. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Забронируйте путевку по акции 20% или получите персональное предложение. Количество путевок ограничено. Скорее звоните по телефону 8 800 201 63 13.
2: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: Хватит стесняться. Я эксперт. Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
4: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наша реклама.
1: Город – это не только история и архитектура. Это энергия и жизнь. Это вихрь событий, которые происходят прямо сейчас. Санкт-Петербург никогда не останавливается. Новые фестивали, маршруты, гастрономические приключения, необычные экскурсии. Здесь каждый день – события. И ты можешь стать его частью. Включайся и открывай свой Санкт-Петербург вместе с официальным туристским порталом visitpeterburg.ru. 0+.
2: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
3: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного форта.
6: Погнали!
5: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форт. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
7: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
9: Это новый вызов.
8: Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Киллиана, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ.
9: Битва поколений.
8: Это новый вызов.
10: С 12 сентября по субботам в 17.00. Категория 16+.
11: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна СОК» Воронеж. «Окна СОК». Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, к вечеру небольшой дождь. Температура воздуха днем 21 градус тепла, слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: Компания «Окна СОК» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна СОК». Просто позвоните. 260-20-60.
4: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
5: Сказочный Новый год в санатории Дзержинского в Воронеже. Вас ждет насыщенная развлекательная программа для детей и взрослых. Праздничный банкет с зажигательным диджеем, уличные гуляния, концерты, подарки от Деда Мороза и Снегурочки, мастер-классы, конкурсы, кинопоказы новогодних фильмов, незабываемые эмоции, чувство радости, приятные сюрпризы. Подробности и бронирование на сайте sanatoriy-dzerzhinskogo.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
6: Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье 2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов. Масштабная выставка и более 3000 участников. МТС Лайфхолл. Ситипарк Град. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+.
7: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 13 сентября в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свиной шейки «Агроэко» 579 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свиной шейки «Агроэко». Сочное нежное мясо и манящий аромат, перед которым просто невозможно устоять.
8: Предложение действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товаров, участвующих в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
9: Новый медицинский центр «Смарт Клиник» на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Возможность оформить онлайн-заказ и доставку без визита в магазин. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г.
12: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
13: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
14: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: сделано в России.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили жителей с днем города Воронежа, который отмечает 440-летие. В обращении отмечается, что город впервые упомянут в летописях как крепость для защиты от врагов. Он был надежным щитом на границах страны, торговым перекрестком и административным центром при Петре I. Подчеркивается, что Воронеж не раз подвергался нападениям и разрушениям, но никогда не был побежден благодаря героическим, стойким и трудолюбивым поколениям жителей. Первые лица региона заявили, что сегодня, благодаря созидательной энергии воронежцев, город является одним из самых сильных и красивых областных центров России. Тем временем в мэрии опубликовали праздничную программу на сегодняшний день. Проспект Революции вновь станет пешеходным. Торжественная церемония с чествованием почетных граждан состоялась на Советской площади. Там же проходит День балета с гала-концертом мировых звезд. В Кольцовском сквере развернулась выставка молодых художников. На соседних улицах прошли спортивные состязания. Работает площадка военно-исторического клуба «За отвагу». У Центрального телеграфа для всех желающих рок-марафон молодежной группы «Фонтана» концерт детских и цирковых коллективов. Праздничного салюта в этом году не будет из-за оперативной обстановки. К новостям недели. Губернатор Александр Гусев принял участие в заседании Президиума правительственной комиссии по региональному развитию, на котором вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин дал высокую оценку работы строительного блока Воронежской области. Он отметил внимание региона к развитию социальной инфраструктуры. Для нас это действительно один из главных приоритетов.

0: прокомментировал Александр Гусев. Слова одобрения и поддержки, высказанные Маратом Хуснуллиным, станут для нас хорошим стимулом в градостроительной деятельности. Губернатор Александр Гусев провел оперативное совещание, на котором обсудили предварительные итоги уборки сельскохозяйственных культур в регионе. Площадь уборки составляет 1 миллион 430 тысяч гектаров. На сегодняшний день убран 81%, намолочено 4 миллиона 900 тысяч тонн зерна. По предварительным итогам из обследованных партий 62% составляет продовольственное зерно, а 38% – фуражное. Сельхозпроизводители приступили к уборке кукурузы на зерно, проса и гречихи. Началась уборка и технических культур. Параллельно уже формируется урожай будущего года. Для проведения сезонных полевых работ сельхозтоваропроизводители области в целом обеспечены необходимой техникой, созданы запасы дизельного топлива и бензина. Губернатор поблагодарил аграриев и отметил, что уборочная кампания проходит достаточно успешно. Губернатор Александр Гусев провел оперативное совещание, на котором обсудили реализацию программы «Здоровое долголетие». В регионе планируют создать центры медицины здорового долголетия. Они появятся в воронежских городских поликлиниках номер 3, 4 и 10. Тут можно пройти расширенное обследование, получить оценку мышечной силы, баланса сосудистого и биологического возраста, когнитивного здоровья. По результатам выдадут паспорт здоровья и персональные рекомендации относительно питания, физактивности и управления стрессом. Для нас очень важно, чтобы воронежцы жили не только долго, но и полноценно, активно, увлеченно, отметил Александр Гусев. Это были новости недели.
1: Так звучит наше радио.
2: Удивительные вещи творятся за кулисами. Порой здесь можно увидеть то, что скрыто от посторонних глаз, услышать реальные истории, познакомиться заново с уже знакомыми артистами и узнать об их профессии изнутри, понять, чем дышат и живут. Будьте готовы к неожиданным открытиям.
3: По будням на первой полосе. Эксклюзивное интервью, факты и события глазами нашего спецкора Яны Лукьяновой. О неизвестной стороне жизни музыкантов нашего радио. «За сценой».
2: Программа для тех, кто хочет узнать обо всем первым.
3: Фонотека на нашем радио.
4: Уважаемые знатоки, внимание, вопрос. В Советском Союзе почти все художественные фильмы в телетрансляции, на титрах заканчивались именно этим словом. Что это за слово и что за фраза? Время.
3: Знаешь ответ? Проверь себя. Заходи на наши.ру в раздел «Подкасты». Выбирай и слушай. Программы, интервью, радиопрезентации. В любом месте, в удобное время. Подкасты на наши.ру. Веришь в судьбу? Она в твоих руках. Судьба твоих любимых исполнителей.
5: Ча-ча-ча, давай.
3: Всю неделю голосуй за песню фаворита. Подними ее в чарте. Сделай лидером. Каждую пятницу с 7 вечера. 13 лучших песен недели в самом народном хит-параде страны. Все по-честному. Все по-нашему. Выходные – время для отдыха, приключений и музыки без перерывов. Оставим разговоры для будних дней. На выходных у нас только музыка, музыка и музыка. Еще больше любимых песен в субботу и в воскресенье на нашем радио.
1: Так, так бьется сердце, так звучит наше радио.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: Вот перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной

0: Реклама на 107 FM.
1: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
2: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
1: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
2: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
1: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
2: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
3: Гранитная компания предлагает гранит, мрамор по оптовым ценам, бесплатное хранение, благоустройство территории, гранитные комплексы. Телефон в Воронеже 251-61-64, код города 473. В живописной Воронежской реликтовой Нагорной Дубраве вас ждет оазис природы и оздоровления. Санаторий имени Горького. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Забронируйте путевку по акции 20% или получите персональное предложение. Количество путевок ограничено. Скорее звоните по телефону 8 800 201 63 13.
4: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наша реклама.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: наше радио. Проверено временем.
1: Похоже, и я тоже, я такой же, как они. Человек прямоходящий, две руки и две ноги. Три кредита, пять друзей, 4000 проблем. Выделяюсь, ну, практически ничем.

поздно о чем-то жалеть. Дело техники, да раскрошить наши крыши и стены. И больше нет проблемы, мы не той системы. Бесполезно, глупо и поздно о чем-то жалеть. И больше нет проблемы.

0: проверено временем.
1: Похоже, и я тоже, я такой же, как они. Человек прямоходящий, две руки и две ноги. Три кредита, пять друзей, 4000 проблем. Выделяюсь, ну, практически.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска – сеть центров замены масла «Контейнер масла» в Воронеже. ООО «КМ».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, к вечеру небольшой дождь. Температура воздуха днем 21 градус тепла, слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: «Контейнер масла». Красный. Заметный. Свой. Два поста. Яма. 15 минут. Место, куда стремятся моторы. «Контейнер масла». Железно.
4: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
5: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
6: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
7: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего два, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
8: Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент», «Ламинат», «Линолеум», «Керамическая плитка» и другие. От эконом до премиум сегмента. Возможность оформить онлайн-заказ и доставку без визита в магазин. Телефон в Калаче 66-201, код города 47363. Магазин «Континент», город Калач, улица Забродинская, 6Г.
9: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
10: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
11: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: как бьется сердце. Наше радио. Сделано в России.
1: Наше радио и Российское общество знания представляют «Формула искусства».
2: Почему именно Есенин вот так часто перепевается?
3: Ты меня не любишь, не жалеешь. О чем это? О том, что Есенин, условно, воздухан, который вот жалуется женщине, что она его не любит, а сам-то он ее тоже не любит.
4: А есть какая-нибудь математическая формула его стихов?
5: У него не было такого противостояния, да, что я вот король поэтов, король, остальные все в свите должны быть.
4: 14, 126, 14, 132, 17, 43, 16, 42, 511, 704, 83.

0: Всем привет! В эфире наше радио, и это проект «Формула искусства», который мы делаем совместно с Российским обществом знания. В этом подкасте мы не читаем лекций, а ищем и, главное, находим связь между прошлым и настоящим.
1: Мы докажем, классика – это не то, что пылится в архивах. Она пульсирует в ритме современной жизни. Мы выясним, как старые смыслы получают новый заряд энергии и выведем идеальную формулу искусства здесь и сейчас. Слушайте, смотрите и не переключайтесь. Тема сегодняшнего выпуска – как произведения Сергея Есенина обрели новую жизнь в музыке.
0: И у нас в студии историк литературы, исследователь творчества Сергея Есенина Максим Владимирович Скороходов. И поэтесса, певица, автор песен и однофамилица человека, чей дядя был самых честных правил, Евгения Онегина.
1: По традиции нашей программы от 3 до 5 ассоциаций сегодня с Сергеем Есениным. Женя.
2: «Русская береза».

0: «Россия-матушка», «Женщины».
1: Ваша версия?
2: Ну, у меня с Есениным ассоциируется прежде всего с поэзией. Русский 20 век со всеми его сложностями, противоречиями, которые отразился его и в лирике, и в больших произведениях. Музыкальность, потому что все-таки сегодня у нас и музыкальная программа, и в то же время Есенин самый такой, самый музыкальный поэт. Наверное, Россия, Русь, Россия. То есть у него и образ Руси, и образ России, которые перекликаются, переплетаются. Может быть, русская деревня тоже все-таки.
1: Считаете ли вы Есенина самым перепеваемым современным поэтом?
0: Я думаю, что да. Действительно, очень много песен на стихи Есенина. Мне первая в голову, которая приходит, это вообще первая песня, которую я услышала на стихи Есенина. И, наверное, даже вообще на стихи. Это «Все теперь решено без возврата».
1: В чем исполнение?
0: «Монгол Шуудан».
1: «Монгол Шуудан».
0: Да. Как раз на нашем радио. Я слушала наше радио. Это моя юность.
1: Спасибо.
0: Да, поэтому подумала, даже так круто.
3: Максим, вопрос к вам. Почему именно Есенин вот так часто перепевается? Так часто его стихи используют разные артисты в своих песнях.
2: Ну, он, наверное, объединяет очень много. Да? То есть он пишет и о Руси, он пишет и об уходящей Руси. Да? То есть название его поэм там, «Русь уходящая», «Русь бесприютная», о том, что уже ушло. Перелом такой, да? То есть он жил в период перелома, но в России, к сожалению, часто вот эти переломы не происходят. И он тоже думал, когда революция начиналась, что это духовная революция духа. То есть это будет раскрепощение человека, чтобы он стал и более независимым, и больше смог бы сделать, раскрыть все свои способности. То есть это было для него основное, вот именно духовная революция.
0: У меня тоже есть мнение как музыканта, потому что тут больше вы говорите про смыслы, как исследователь, да. Как человек, который очень глубоко разбирается, а иногда, если чуть-чуть отойти и разбираться чуть меньше, можно заметить чуть больше. Настоящая поэзия – это концентрированный текст. Я очень много лет занималась поэзией, сама именно стихи писала. И мне говорят, ты кладешь свои стихи на музыку? А я отвечаю, что я не кладу на музыку никогда. Мне музыка очень нравится. И стихи – это полноценное произведение со своим внутренним ритмом. И положить стихи на музыку означает их немножко обеднить, украсть у них вот этот ритм. Поэтому, например, Иосиф Бродский очень не любил, когда на его стихи клали на музыку, потому что у него внутренний ритм, он сам их вот так читал. А у Есенина попроще. Там напевные такие моменты, и можно любую мелодию положить, и будет красиво. И стихи не потеряют своего шарма, а наоборот обретут. Потому что его стихи, ну, мне кажется, интеллектуалу довольно скучно читать на бумаге, потому что там, ну, не надо вчитываться. Это проще на слух воспринимать. И вот поэтому песни много пишут.
3: Максим, скажите, а любовь народная к Есенину как быстро пришла?
2: Но она пришла еще при жизни поэта, потому что даже если прочитать статьи критиков 20-х годов, которые писали о Есенине, они, упоминая многих других поэтов, современников, да, они говорят, что те испытали влияние есенинской поэзии. И даже вот я встречался, есть такой исследователь литературы на идише, вот он пишет и приводит доказательства, что Есенин повлиял даже на литературу, на становление поэзии на идише. Как раз это происходило в 20-30-е годы. И вот Есенин своим маленьким поэмам повлиял. И Маманя Лейб, про которую часто рассказывают, что у них были какие-то перепалки с Есениным в Нью-Йорке, он потом написал маленькую поэму вслед за Есениным, которая называется «Строки Есенина». То есть вот такие влияния в Польше на польскую межвоенную поэзию он тоже оказал влияние. Именно вот на 20-30-е годы между Первой и Второй мировой войнами тоже есть такие и книги, и исследования, посвященные этому. И переводов очень много. Особенно вот если посмотреть персидские мотивы, они переведены практически на все языки, прежде всего и Азия, и Кавказ, и на азербайджанский, на армянский, на узбекский и так далее, и так далее. Да, и на персидский, конечно.
1: Скажи, ты пела когда-нибудь Есенина?
0: Нет, я никогда не сочиняла на Есенина. У меня есть песни на стихи Цветаевой и на слова, на прозу Набокова. Как мы уже...
1: Да, Женя уникальный исполнитель, один из немногих, у кого есть песня на прозу. До нее это сделала группа Агата Кристи, а Женя, мне кажется, вторая.
0: Да, тоже Булгаков. А, у них был Булгаков, а у меня Набоков.
1: Хотя Набоков, да.
0: Да.
3: Максим, у меня вопрос. А Есенин сам как к музыке относился? Может быть, он играл на каком-то музыкальном инструменте?
2: Вот он писал, да, у него же есть и портальянку, и гармонь. То есть он на тальянке, ну, это тоже такая разновидность гармонь. То есть он, да, сам исполнял и очень любил слушать. Даже когда он не понимал язык, например, он путешествовал по Азербайджану, по Узбекистану, Туркестан тогда назывался, да, он слушал мелодию с удовольствием. То есть он не понимал слова, потому что не знал языка, но с удовольствием слушал мелодию, напевность, и потом его персидские мотивы, они по многому основаны как раз на том, что он постигал звучание, погружался в эту музыкальную культуру, и для него это было очень важно, и это отразилось в его стихах, и, наверное, поэтому его часто и переводят на эти все восточные языки.
1: А если все стихотворения Есенина, если просто Сергея Есенина определить какой-нибудь музыкальный жанр, какой это будет жанр?
0: Я думаю, что это могла бы быть русская народная песня, такая напевная.
1: Давай возьмем современный жанр.
0: Инди легко вписалась
1: инди
0: бы,
1: легко.
0: Да. Я думаю, поп-рок какой-нибудь
1: поп-рок.
0: Легкий на его стихи вполне
1: Максим.
0: Себе.
2: Ну, наверное, мне кажется, здесь, наверное, все-таки синтез жанров какой-то будет, потому что один жанр сложно определить, потому что у него же есть совершенно разные лирики, и философская, и любовная, и о природе.
1: Какие-то. Просто если вы возьмете песни...
2: Ну, и соответственно, по музыкальному содержанию, как бы по напевности, музыкальности, они тоже все-таки отличаются, поэтому здесь, наверное, в один жанр сложно.
1: Мне кажется, если взять рейтинг популярнейших песен Есенина и все выписать вот эти стихи, мне... Обращая внимание на жанр музыки, мне кажется, что получится шансон. Потому что перепевают в основном его кабацкий цикл, такой разгульный, начиная с Москвы, mm-hmm. которая вам нравится, заканчивая Малининым романс, который в романсы пытался его запихать. И для меня это шансон.
0: Ну, кстати, нет? Да, но...
2: Вариант, ну, как вариант, наверное, можно.
0: Знаете, мне кажется, что, смотря как аранжировать, то есть один и тот же текст, можно mm-hmm. сделать шансон прям таким кабацким-кабацким, а можно сделать вот рок-рок, как у нас была иишная вот эта вот песня популярная.
1: А есть какая-нибудь математическая формула его стихов? Количество гласных, слогов?
2: По количеству гласных не писали, но есть такая исследовательница, которая в Азербайджане, Шипульна Галина Ивановна, она создала словарь языка Есенина, причем один для поэзии, один для прозы. И вот она посчитала, да, количество употреблений слов разных, с разными смыслами. Но это лингвистика, мне она не всегда... То есть это хорошо, что она все это сделала, это интересно для, и для исследователей, может быть, и для кого-то, для более широкой публики, но она значение слов дает словарные. А у Есенина и у многих, ну, наверное, у любого поэта, вот это расширение как раз словарного значения слова за счет вот этих контекстов и литературных, и культурных, и внутри строки, и внутри всего произведения. То есть вот здесь получается такое расширение значений, смыслов. И поэтому, наверное, вот мы говорим, да, о популярности Есенина и музыкальности, потому что каждый находит свое. Даже разные стихотворения, кажется, мы говорим, вот это ранние ученические стихотворения. А композиторы, смотришь, уже 20 композиторов, причем довольно известных, использовались и сочинили музыкальные произведения на это стихотворение, которое мы считаем вот какие-то, обладает определенными недостатками еще период становления творчества. Да? А музыканты ощущают уже в раннем творчестве вот эту музыкальность.
4: Формула искусства. Реклама на 107FM. Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье-2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов, масштабная выставка и более 3000 участников. МТС «Лайфхолл», «Ситипарк», «Град». Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+. Генеральный партнер «Сбер».
5: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
6: Новый медицинский центр Smart Clinic на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
8: Алло.
7: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: чувства.
1: Прежде чем продолжить, хочу напомнить, что помимо аудио, дорогие друзья, вы можете познакомиться и с видеоверсией нашего подкаста «Формула искусства» на ресурсах Российского общества знания. А мы продолжаем.
2: Есть какое-нибудь слово, вот и вы точно знаете, что это самое употребляемое слово в стихотворениях Есенина?
3: Ну, не у много. Я сейчас...
2: Назовите пять.
3: Не скажу такие слова, но у него очень важно, может быть, даже не количество употреблений, да, вот, а смысловые. Вот я говорил уже о Руси, Русь, вот он часто упоминает, это для него такой важный очень образ, потому что это Русь, которая уже уходит, которая погибает в связи с развитием и социализма, и таких экономических изменений, и наступление машины, цивилизации, то есть противостояние города и деревни. Вот у него тоже несколько слов, да, для него это они были очень важны. Или обращение к небу очень важно, да, особенно в стихотворениях вот революционного периода, когда мы говорим о маленьких его поэмах, которые создавались в 17-18 году, когда на его глазах все революционные события происходили. Он был и в Петрограде, и в Москве как раз в это время. Вот он тоже пишет о соединении небесного и земного. Да? То есть вот Русь для него становится центром мирового, где все преображается, идет преображение мира и жизни. Вот для него это важно. Или замечательно у него «Ключи Марии», такое небольшое сочинение, но оно показывает, что для него важна была культура, крестьянская культура. Вот он пишет про образы, про крестьянскую избу, о ее оформлении, об орнаменте. То есть, может быть, это не особенно часто употребляются слова, но они важны для его представления о жизни, о мире, о том, что происходит.
2: Смотрите, если я возьму слова «облака», «любовь», «ветер», а получится хорошая песня группы «Браво», любая. Вот три слова у Есенина назовите, из которых сложится такое же стихотворение. Вот «Русь», хорошо, я понял, «Русь», еще два.
3: «Небо», «Луна», можно сказать.
2: «Луна»?
3: Ну, у него иногда, да, «Луна» тоже есть, хотя не могу сказать, что она частотная.
2: Я даже «Небо», честно говоря. Ну, вы глубже знаете,
3: но «Небо» есть.
2: Потому что я-то по верхам.
3: Да, да, «Небо» тоже может быть, да, «Русь», конечно, должна быть.
4: Андрей, судя по всему, уже посчитал. У тебя есть своя версия?
2: Нет, у меня нет своей версии.
4: Серьезно. Я думал, ты сейчас какую-то аналитику выдашь.
2: Я не так много знаю Есенина, потому что Есенин в мою жизнь, конечно, пришел из любви родителей и, опять же, доступности. То есть пошли сборники 80-е годы, они были, мне их читали, в школе его проходили. И моя мама, будучи старым романтиком, она мне всегда говорила: ты выучи стихотворение Есенина, они очень тебе там с девчонками в будущем помогут. Сейчас все вот этот вот ваш рок, вот этот вот, а ты будешь брать как бы вот «Любая», сразу же загорится. Я полистал сборник и увидел там четверостишие: «Ты меня не любишь, не жалеешь, разве я немного некрасив?» И мне очень понравилось это стихотворение. И я, опираясь вот на это четверостишие, я его выучил все. И я был уверен, что когда-нибудь оно мне пригодится. А дальше же вы помните, какие там слова идут, ну, да? Многим ты садилась на колени, а теперь сидишь вот у меня. И стихотворение-то оно вообще не по адресу.
5: Абсолютно не про любовь.
2: Да, и я в какое-то время понял, что, наверное, мне не нужно
3: надо
2: читать.
3: Учить другое стихотворение.
2: Да.
3: Ну, я пока раз про школьников могу сказать. Как-то был в Киргизии конкурс, они вспомнили, был юбилей Есенина, и уже с опозданием провели конкурс школьных сочинений, посвященных Есенину. И там один мальчик из 11 класса, он, например, написал сочинение, получил одно из призовых мест, мы ему дали. И оно как раз было связано с изменением, с разным восприятием поэзии Есенина в разное время его жизни. То есть он сначала говорит: я не понимал Есенина, я его не читал, а потом я полюбил девочку, и вот я стал читать Есенина, и как-то вот у меня все это стало созвучно, я понял, что это замечательный поэт, вот его читаю до сих пор, и вот одиннадцатиклассник написал такое сочинение, например.
4: А когда произошел вот этот переломный момент у Есенина от простого рязанского парня до бунтаря и хулигана?
3: Ну, он, наверное, бунтарем и хулиганом еще и в юности был тоже, потому что...
2: Точно был? Потому что это точно вопрос, ну, тоже вопрос напускной это было или реальное?
3: Бунтарство у него было, потому что он же когда приехал в Москву, то есть он родился в селе Константино, потом учился в Спас-Крепиков, второклассной учительской школе, ее закончил, стал учителем, получил звание учителя школы грамоты. Потом он в Москве продолжил образование в Народном, единственном Народном университете, куда можно было поступить без свидетельства об окончании гимназии. Он там тоже учился, причем сам зарабатывал. Ему было 17-18 лет, он сам зарабатывал деньги на свою учебу. Вот если посмотреть современных абитуриентов, вот многие из них готовы сами зарабатывать на свое платное обучение. К сожалению, вот деньги там 4-го курса уже появляются, а 1-й, 2-й, конечно, по-моему, таких очень мало. Но Есенин был среди тех, кто вот сам зарабатывал на свою жизнь. А бунтарем он, да, он же распространял социал-демократические издания. За ним даже некоторое время филерское наблюдение велось. То есть записывали, с кем он встречался. И, то есть его могли и арестовать. Он такой, нельзя сказать, что в панике всегда был.
2: У меня еще есть такое мнение, что, и это точно я знаю по себе, а вы подтвердите или опровергните, в школе-то из всех поэтов его учить было легче всего. Ты вот прям читаешь, из двух прочтений ты это запоминаешь. Я ни с кем не мучился. Я не беру сейчас оценку там смысла. Если кому-то нравится смысл там и в кого-то попало стихотворение, конечно, он его быстро выучит. Но если вот безотносительно, как-то это все вот ложится легко. Так это?
3: Ну, запоминать, да, многие запоминают, но, опять же, иногда можно поверить, то есть для, как многие великие произведения крупных авторов, их в разном возрасте люди читают и совершенно по-разному воспринимают. То есть то, что мы читаем в начальной школе, да, стихотворение там и о березе, «Черемуха в белой накидке» и другие, да, то есть это один уровень, а потом мы уже понимаем, что это и природа, и в то же время это и человек, это и какое-то движение, и развитие, времена года для него очень важны, вот этот переход, но это опять же не чисто смена там, листья выросли, листья упали осенью и так далее. Даже первая его книга «Радуница», она весь годовой цикл. И земледельческий, да, то есть там и зерно для него, кстати, очень образ зерна важен, потому что это и издательство «Злак» он сам основал. Вот «Злак», «Зерно» для него важно, потому что это символы крестьянского труда и вообще всей жизни, и прорастание, и увядание золотом охвачены. Вот у него все время мысли такие вот о человеке, о его многообразии, о его культуре. Очень важны для него было погружение самого себя, изучение самого себя, своих чувств. Он постарался их отразить.
1: Формула искусства. А второй великий русский поэт в школе, которого также легко учить, зовете?
5: Пушкин.
2: Пушкин. И вот смотрите, парадокс, а его не перепевают. Его ставят, блестяще со сцены, да. Читать мелодика его стихотворения, она волшебная, да. Но никак в музыку.
5: Мне кажется, что это по той же причине, о которой я говорила ранее, что у Есенина одна какая-то простая мысль распределена по целому произведению, поэтому плюс-минус одними и теми же словами он говорит об одном. Ну вот, ты меня не любишь, не жалеешь. О чем это? О том, что Есенин, условно, воздухан, который вот жалуется женщине, что она его не любит, а сам-то он ее тоже не любит. И еще задает вот этот любимый наш вопрос, сколько у тебя было до меня, как бы, да? Как многие мужчины на свиданиях. Ну да ладно. Но это... А вот у Пушкина, у него же очень большая концентрация смыслов. Я еще узнала недавно, что Пушкина сложно перевести на иностранный язык, потому что там очень много смысла и в порядке слов буквально во всем. Поэтому там действительно его сложнее учить. Детский мозг сложнее воспринимает. А у Есенина попроще одна мысль. И вот красиво напевно написано. Гениально, конечно, тоже, я не спорю. Но просто вот если говорить о концентрации смысла в поэзии, то Пушкин здесь, конечно, выигрывает.
2: Да, пожалуй. А вы сталкивались когда-нибудь с цифровыми воплощениями стихотворений разных русских поэтов, когда стилизация сделана просто из чисел 17, 18, 28? Сталкивались?
5: Я сталкивалась.
3: Максим? Что-то, ну, чуть тогда.
5: Типа вот Маяковский это.
2: Я вам, да, я вам прочитаю Есенина, а вы скажете, похоже или не похоже. Идет? 14, 126, 14, 132, 17, 43. 16, 42, 511, 704, 83.
3: Это взволнованно ходили по комнате, нет?
2: 170, 16, 39, 514, 700, 142, 612, 349, 17-114-02. Вам не нужно отгадать стихотворение. Это похоже на Есенина? Если бы я вам не сказал, а прочитал вот это мелодика Есенина?
3: В чем-то есть, да, близость.
5: Мне кажется, да, очень да? похоже. Да.
2: Волшебная история. Там да. есть разные поэты, поскольку у нас сейчас Есенин, я взял Есенина.
5: Маяковский вот. Там очень похож. Да. Помните, там 11-13-42.
2: Да, вот с восклицательными знаками описано.
5: Да, да.
4: Кстати, по поводу ишных песен, мне кажется, что стихи Есенина чаще всего используют вот в этом формате.
5: Дело в том, что бывают хорошие действительно ишные треки, я не отрицаю, но в основном это плохо, и это портит людям вкус, и это штампуется просто ради количества, чтобы заработать денег.
4: Евгения, а можно я вам передам стихотворение на планшете «Не жалею, не зову, не плачу»? И вы попробуете его сейчас спеть акапельно. Ну, такая вот небольшая импровизация.
5: Ну, это прям риск. Давайте попробуем.
4: Андрей, передайте, пожалуйста.
5: Мне сейчас и нужно фортепиано воображаемое. Подождите.

0: Браво!
1: Браво!
2: Вот это да!
3: Формула искусства.
0: А вот в рэпе Есенин, вот там, мне кажется, никак.
2: А никак, а потому что очень мелодичная музыка. Там в рэпе скорее Бродский или Маяковский, да. Вот мои любимые ребята.
0: Мандельштам. У меня дочь, да. Пастернак. Она у меня по рэпу, и она мне, конечно, накидывает оттуда абсолютно других своих любимых поэтов. И вот, да, с Есениным там не получается. Получается, мы можем всех поэтов наших прям по жанрам раскидать. Кто у нас шансон, кто у нас рэп, кто у нас рэп-рок, рэп-кор, а может быть даже... И посильнее жанры.
4: Ну, например, в Рязани есть группа Feelings, которая занимается Есенин джаз. У них такое направление. Вот они в прошлом году был юбилей Есенина, 130 лет со дня рождения. У них была огромная гастрольная программа. Они ездили больше полугода по разным городам, везде исполняли Есенина. И у них очень хорошо получается. Причем они виртуозно играют и на музыкальных инструментах. И солист у них итальянец. И иногда вместо него какие-то другие солисты появляются. То есть тоже очень интересный такой опыт. И получается, что вот он и джазовые музыканты тоже с удовольствием берут его песни.
0: А вот я сейчас пробрасываю в голове какие-то наши международного значения события в нашей стране, например, Олимпиада, которая у нас была, и другие разные истории. Вот Пушкин у нас всегда присутствует как национальная гордость, а Есенин почему-то нет. Это так или мне кажется?
2: Мне кажется, да. Но я, как, извините, я вот перехватила вашу инициативу, потому что я меньше разбираюсь.
0: Поэтому хочу сказать.
2: Да, поэтому хочу сказать. Знаете, как синдром самозванца меня покинул.
4: Здесь полная песня, теперь все...
2: Помните, это же эффект Даннинга-Крюгера. Чем меньше ты разбираешься, тем увереннее ты говоришь. Вот я сегодня представитель этого эффекта. Но Пушкин, то, что наше все, он же собрал русский язык по факту. А Есенин пришел на готовенько. Да, он прекрасно владел языком. Но как бы полтора века спустя, извините, уже нечего делать, уже все сделано. Поэтому, да.
0: Понятно. Как известно, у рэперов, как только рэпер погибает, тиражи продажи его альбомов, они улетают в космос. Я на самом деле при всей трагической судьбе практически всех наших поэтов, вот ранняя смерть поэта, она может быть катализатором популярности?
4: В том числе может, да.
0: Тоже сыграл.
4: Вот во времена Есенина тоже был Надсон очень популярен поэт, потому что он умер в 25-летнем возрасте молодым. То есть это есть, да.
0: Многим вообще Есенин перешел дорогу. Вот вы знаете, допустим, имена какие-то, если бы не Есенин, то у нас был бы вот этот и вот этот.
4: Нет, я не думаю, что он перешел дорогу, но наоборот, ну, многим и помогал всегда. То есть у него не было такого противостояния, да, что я вот как северянин король поэтов, да, и вот как король, остальные все в свите должны быть. И вот такого не было, он как раз и помогал и своим поэтам, и которые были для него близки, переписывался многим, помогал начинающим и советами, и выступлений у него было большое количество.
5: Максим, вопрос, как вы считаете, насколько у нынешнего поколения и у будущего поколения популярен Есенин сейчас и будет ли?
4: Ну, он популярен сейчас и будет популярен, потому что, ну, как раз мы об этом сегодня и говорили, да, и разнообразие его поэзии, потому что мы вот говорили о простоте, но простота, она во многих стихотворениях, и действительно их легко понять, их легко запомнить. Где-то и философия важна для него, философские размышления, размышления о пути страны, о пути Руси. И поэтому многоплановость и музыкальность, да, в том числе. То есть это важно, потому что когда ты воспринимаешь просто текст на бумаге, это одно. Когда ты это слышишь, это совершенно другое. Когда проходит, особенно в юбилейные годы, концерты и в Константиновском музее, и в Московском музее Есенина, всегда туда приезжает большое количество и исполнителей, и зрителей, и разные, совершенно разный возраст. То есть кто-то приходит больше на Никоненко, кто-то приходит на Безрукова, кто-то приходит на какие-то вот Есенин джаз фестиваль, и как-то приезжал и Кобзон на Константиновском этом крутом берегу выступал. То есть там постоянно это идет, и если мы посмотрим, опять же, скажем о музыке, то и Георгий Васильевич Свиридов писал на стихи Есенина, и Михаил Фабианович Гнесин еще в 1926 году тоже сочинял музыку на стихи Есенина, много других. Вот современные и молодые музыканты, которые, исполнители, которые приходят в музей Есенина. Вот сейчас Жанна Габа получила Есенинскую премию благодаря своим музыкальным сочинениям на стихи Есенина. Тоже молодой, талантливый композитор. То есть много и пишут, и исполняют, и читают, и сочиняют. И если про «И» мы говорим тоже, это обращение. Почему, опять же, если бы не был интересен Есенин, никто бы его не загружал через «И», не сделал бы вот эти и мелодии, и не оживлял бы образ Есенина. То есть это говорит как раз о популярности, которая сохраняется.
5: Спасибо.
3: Формула искусства. Наша реклама. Романтичный город белых ночей Санкт-Петербург приглашает вас отправиться в незабываемое путешествие. Экскурсии под разводными мостами, семейные прогулки по набережным, приключения на сабборде, экологические тропы, живописные пляжи Финского залива и знаменитое петербургское гостеприимство ждут именно вас. Выберите свой маршрут по Петербургу на официальном городском туристском портале visitpeterburg.ru. Отдых в Петербурге – хорошая традиция.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
6: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
7: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
8: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
9: Погнали!
8: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
10: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 6 дней. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону. 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
3: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
2: Да.
5: Да, ну что, вздохнули. Ну, мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
3: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио. Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Формула искусства.
11: Дорогие слушатели, хочу напомнить, помимо аудио, вы можете познакомиться и с видео-версией нашего подкаста «Формула искусства» на ресурсах Российского общества знания. А мы продолжаем.
0: В это сложно поверить, но в нашей стране сложно найти актера, хорошо читающего стихотворения. И вы произнесли Безруков и Никоненко. Это лучшие чтецы Есенина или есть лучше?
4: Опять же, каждый по-своему, да, то есть Никоненко, то есть мне многие стихотворения в исполнении Никоненко нравятся, какие-то не нравятся, то же самое относится и к Безруку, то есть когда он начинает эмоционально, ну, как на крик переходить, мне тоже не совсем нравится, но в то же время каждый по-своему воспринимает. Мы сейчас вот видели «Не жалею, не зову, не плачу», то есть у меня в голове были какие-то другие мелодии, а то, что Евгений вот сегодня при нас в прямом эфире это исполнил, то есть какой-то тоже свой взгляд, своя мелодия, свое прочтение, поэтому здесь...
0: Хорошо. Безруков, Никоненко, Евгений Онегина. Четвертое имя назовите из чтецов.
4: Ну, Александр Спиридонов есть, но он больше поет тоже, но есть, наверное.
0: Если суперизвестное имя.
4: Ну, так сложно. Но сейчас исполнить художественное, то есть вот художественное чтение, сейчас у нас вообще как-то в советское время оно было много, было чтецов, именно чтецов, которые читают, а сейчас у нас практически не осталось.
0: Совершенно верно. Да. Вот это тот мостик, который даст жизни Есенину дальше.
4: Причем Есенин свои стихи читал, и замечательно читал, об этом много воспоминаний сохранилось. То есть он умел, в отличие от большинства, наверное, поэтов, которые сложно передать, адекватно исполнить свои же собственные сочинения, Есенин умел хорошо читать.
0: Да, то, очень
4: и воздействие на публику. То есть это тоже очень важно. И опять же, да, и Вот это тоже, наверное, говорит о том, что он был весь пропитан вот этими стихами.
0: Очень точно подмечено, еще меньше, чем актеров, хорошо читающих стихи, это авторов, читающих свои стихи, и тем более прозу.
4: Да.
0: Я в заключение хочу рассказать одну историю, которую вы наверняка знаете, а наши телезрители нет, но она на самом деле очень важная. Вот если задать вопрос, но у нас сейчас нет прямого эфира, как связаны Сергей Есенин и футбол? Вряд ли прозвучит ответ, потому что не существует какой-то команды имени Сергея Есенина. Мне кажется, даже стадиона нет имени Сергея Есенина. При этом сын Сергея Есенина, Константин, который... Ну, он все-таки сын, да, биологический, да, который вырос в другой семье, Зинаиды Райх и Мейерхольда, был ими воспитан, он со временем стал первым футбольным статистиком. Чисто из хобби, получая программки от Райх и Мейерхольда, зарубежные, он видел, как это все обустроено в европейских странах, где существует статистика передач, замены и так далее. И он видел, что этого нет у нас в Советском Союзе. И он занялся на любительском уровне вот этой историей. Он собирал вот эту статистику, коллекционировал, отправлял ее со временем в газеты. И именно из его трудов впоследствии вырос статистический футбольный маршрут, вот энциклопедия, и с него пошла статистика в футболе. Поэтому и за это Сергею Есенину мое личное спасибо. А уже за все остальное, мне кажется, мы в этой программе разобрались. Вы нам поверите, а если не поверите, изучайте дальше, и вы найдете гораздо больше, чем мы вам рассказали. Большое спасибо нашим гостям. Подводя итоги, хочется сказать, Есенин сегодня – это не только поэзия на страницах книг. Сегодня это еще и поэзия в наушниках, на сцене и в новых музыкальных жанрах. Причем у каждого поколения свой музыкальный Есенин.
11: И пока новое поколение находит для себя собственное звучание его стихов, эта история будет продолжаться. С нами в студии сегодня были поэтесса, певица, автор песен Евгения Онегина и историк литературы, исследователь творчества Сергея Есенина Максим Владимирович Скороходов.
0: Встретимся в следующих выпусках «Формулы искусства».
3: Наше радио и Российское общество знания представляют «Формула искусства». Наше радио.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, к вечеру небольшой дождь, температура воздуха днем 21 градус тепла, слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
3: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
4: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрейн». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
5: Гранитная компания предлагает гранит, мрамор по оптовым ценам, бесплатное хранение, благоустройство территории, гранитные комплексы. Телефон в Воронеже 251-61-64, код города 473. Воронеж, встречай! Группа «Фанмод». Авторы легендарной песенки про паладина привезут вам ламповый рок-концерт по вселенным Warcraft и Warhammer. 17 сентября, 20.00, клуб 12.
6: Ограничение 16+.
5: Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября в Воронеж. Главные хиты. «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите.
6: Ограничение 16+.
7: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
5: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
8: Хватит стесняться. Я эксперт. Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже. Со своим экспертным мнением.
9: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
10: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

верю судьбе. Я не верю судьбе, а себе еще меньше. Возвращаются все, кроме тех, кто нужен. Я не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. Но мне хочется верить.

0: Я, конечно, спою, не пройдет и полгода. Не пройдет и полгода.
1: Наше радио проверено временем.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили жителей с днем города Воронежа, который отмечает 440-летие. В обращении отмечается, что город впервые упомянут в летописях как крепость для защиты от врагов. Он был надежным щитом на границах страны, торговым перекрестком и административным центром при Петре Первом. Подчеркивается, что Воронеж не раз подвергался нападениям и разрушениям, но никогда не был побежден благодаря героическим, стойким и трудолюбивым поколениям жителей. Первые лица региона заявили, что сегодня, благодаря созидательной энергии воронежцев, город является одним из самых сильных и красивых областных центров России. Тем временем в мэрии опубликовали праздничную программу на сегодняшний день. Проспект Революции вновь станет пешеходным. Торжественная церемония с чествованием почетных граждан состоялась на Советской площади. Там же проходит День балета с гала-концертом мировых звезд. В Кольцовском сквере развернулась выставка молодых художников. На соседних улицах прошли спортивные состязания. Работает площадка военно-исторического клуба «За отвагу». У Центрального телеграфа для всех желающих рок-марафон молодежной группы «Фонтана» концерт детских и цирковых коллективов. Праздничного салюта в этом году не будет из-за оперативной обстановки. К новостям недели. Губернатор Александр Гусев принял участие в заседании Президиума правительственной комиссии по региональному развитию, на котором вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин дал высокую оценку работы строительного блока Воронежской области. Он отметил внимание региона к развитию социальной инфраструктуры. «Для нас это действительно один из главных приоритетов», – прокомментировал Александр Гусев. Слова одобрения и поддержки, высказанные Маратом Хуснуллиным, станут для нас хорошим стимулом в градостроительной деятельности. Губернатор Александр Гусев провел оперативное совещание, на котором обсудили предварительные итоги уборки сельскохозяйственных культур в регионе. Площадь уборки составляет 1 миллион 430 тысяч гектаров. На сегодняшний день убран 81%, намолочено 4 миллиона 900 тысяч тонн зерна. По предварительным итогам из обследованных партий 62% составляет продовольственное зерно, а 38% – фуражное. Сельхозпроизводители приступили к уборке кукурузы на зерно, проса и гречихи. Началась уборка и технических культур. Параллельно уже формируется урожай будущего года. Для проведения сезонных полевых работ сельхозтоваропроизводители области в целом обеспечены необходимой техникой, созданы запасы дизельного топлива и бензина. Губернатор поблагодарил аграриев и отметил, что уборочная кампания проходит достаточно успешно. Губернатор Александр Гусев провел оперативное совещание, на котором обсудили реализацию программы «Здоровое долголетие». В регионе планируют создать центры медицины здорового долголетия. Они появятся в воронежских городских поликлиниках номер 3, 4 и 10. Тут можно пройти расширенное обследование, получить оценку мышечной силы, баланса сосудистого и биологического возраста, когнитивного здоровья. По результатам выдадут паспорт здоровья.

0: и персональные рекомендации относительно питания, физактивности и управления стрессом. Для нас очень важно, чтобы воронежцы жили не только долго, но и полноценно, активно, увлеченно, отметил Александр Гусев. Это были новости недели.
1: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Реклама на 107 FM.
1: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
2: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. В живописной Воронежской реликтовой Нагорной Дубраве вас ждет оазис природы и оздоровления. Санаторий имени Горького. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Забронируйте путевку по акции 20% или получите персональное предложение. Количество путевок ограничено. Скорее звоните по телефону 8 800 201 63 13.
3: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: Наше радио.
1: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, мне прет вот.

Я хочу быть любимым, я хочу жить любя. В первый день осени и дурная, приятная, пьяная блажь смотрит хитро глазами раскосыми. Каждый раз

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна СОК» Воронеж. «Окна СОК». Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
2: По данным ГИСМИТИО, сегодня в Воронеже облачно, к вечеру небольшой дождь, температура воздуха днем 21 градус тепла, слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: Компания «Окна СОК» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна СОК». Просто позвоните. 260-20-60.
4: Сказочный Новый год в санатории Дзержинского в Воронеже. Вас ждет насыщенная развлекательная программа для детей и взрослых. Праздничный банкет с зажигательным диджеем. Уличные гулянья, концерты, подарки от Деда Мороза и Снегурочки. Мастер-классы, конкурсы, кинопоказы новогодних фильмов. Незабываемые эмоции, чувство радости, приятные сюрпризы. Подробности и бронирование на сайте sanatoriy-dzerzhinskogo.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
5: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с Агроэко. Только до 13 сентября в фирменных магазинах Агроэко шашлык из свиной шейки Агроэко 579 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свиной шейки Агроэко. Сочное нежное мясо и манящий аромат, перед которым просто невозможно устоять.
6: Предложение действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах Агроэко. Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
7: Гранитная компания предлагает гранит, мрамор по оптовым ценам. Бесплатное хранение, благоустройство территории, гранитные комплексы. Телефон в Воронеже 251-61-64, код города 473.
8: Воронеж, встречай! Группа «Фанмод». Авторы легендарной песенки про паладина привезут вам ламповый рок-концерт по вселенным «Варкрафт» и «Вархаммер». 17 сентября, 20.00, клуб 12.
9: Ограничение 16+.
8: Новый медицинский центр «Смарт Клиник» на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Возможность оформить онлайн-заказ и доставку без визита в магазин. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г.
10: Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября в Воронеж. Главные хиты. «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите.
9: Ограничение 16+.
11: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
12: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
13: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

наше радио. Так звучит наше. Наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107 FM.
1: Самое ценное, что есть у человека, его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
2: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
3: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
4: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска – сеть центров замены масла «Контейнер масла» в Воронеже. ООО «КМ».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, к вечеру небольшой дождь. Температура воздуха днем 21 градус тепла, слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: «Контейнер масла». Красный. Заметный. Свой. Два поста. Яма. 15 минут. Место, куда стремятся моторы. «Контейнер масла». Железно.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
5: Сказочный Новый год в санатории Дзержинского в Воронеже. Вас ждет насыщенная развлекательная программа для детей и взрослых. Праздничный банкет с зажигательным диджеем, уличные гулянья, концерты, подарки от Деда Мороза и Снегурочки, мастер-классы, конкурсы, кинопоказы новогодних фильмов, незабываемые эмоции, чувство радости, приятные сюрпризы. Подробности и бронирование на сайте sanatoriy-dzerzhinskogo.ru. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь со специалистом.
6: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
7: Жиловщицы работаю давно. И знаете, работой своей довольна. У нас на заводе кино снимать можно. Оборудование новое, дисциплина железная. Освоила технологию жиловки мяса. Дело не хитрое, но ответственное. Агроэко поощряет премиями, путевками в санаторий. На смены приводят и кормят бесплатно. Захотите к нам? Вспомните слова Маши Жиловщицы. В Агроэко хорошо платят тем, кто не боится работы. 8 800 333 47 00.
8: Воронеж, встречай! Группа «Фанмод». Авторы легендарной песенки про паладина привезут вам ламповый рок-концерт по вселенным «Варкрафт» и «Вархаммер». 17 сентября, 20.00. Клуб 12.
9: Ограничение 16+.
8: Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября в Воронеж. Главные хиты. «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите.
9: Ограничение 16+.
10: Хватит стесняться. Я эксперт. Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже. Со своим экспертным мнением.
11: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
12: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
13: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

всегда.

0: Реклама на 107FM.
1: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
2: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
3: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
4: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
5: Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Возможность оформить онлайн-заказ и доставку без визита в магазин. Телефон в Калаче 66 201. Код города 47363. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г.
6: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
7: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж». Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио «Воронеж». 255-45-55. Код города 473.

за окном. Небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Реклама на 107 FM.
1: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
2: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
1: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
2: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
1: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
2: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
3: Гранитная компания предлагает гранит, мрамор по оптовым ценам, бесплатное хранение, благоустройство территории, гранитные комплексы. Телефон в Воронеже 251 61 64, код города 473.
4: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8 473 224 16 48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
5: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272 74 61 272 74 61.
6: Хватит стесняться. Я эксперт!
7: Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
8: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

звездочка в буране, тянутся цветы герани за оконный переплет. Снег идет, и все в смятении, все пускается в полет. Черной лестнице ступени, перекрестка

чердака, с верхней лестничной площадки, крадучась, играя в прятки, сходит небо с чердака, потому что жизни ждет, не оглянешься и святки, только промежуток краткий смотришь.

густой, густой, в ногу с ним, стопами теми, в том же темпе, с ленью той или с той же быстротой.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: Трацы средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью. Фонотека на нашем радио.
2: Привет! В эфире вторая предсезонная фонотека, в которой мы продолжим слушать пропущенные новинки августа. Зайдем и в первую неделю сентября, но чтобы почувствовать себя уже совсем в строю, засветим одну новинку из будущего. Эта часть будет не о звездах, но о хорошо знакомых, как минимум по фонотеке, артистах. И в этот неполный час мы узнаем, что связывает Есенина и Онегина, стоит ли кусать собаку за язык, кто видит цветные сны, узнаем состояние автоматических удовлетворителей, подумаем, стоит ли издавать демо-версии альбомов и послушаем несколько прекрасных песен. Погнали! Андрей Куренков, наше радио «Пендельтюр».
1: Слушайте фонотеку и вы узнаете.
3: Любили ли супруги Кюри курить? И что любил Кюи? Почему брынза – это хорошо, а грымза – плохо? И кому какое дело?
1: Фонотека на нашем радио.
2: Снимались мы тут с Игорем Паньковым в подкасте «Формула искусства». И на одну из тем по Александру Сергеевичу Пушкину нам нужен был музыкальный гость. Игорь предложил Маргариту Пушкину, а я – Евгению Онегину. И отдали режиссерской группе их в работу. Мы там просто ведущие и в креативе участия не принимаем. Присылают нам готовый сценарий с пометкой «Ребят, заменили в теме поэта Пушкина на поэта Есенина». Окей. Но я смотрю, что гость все равно Евгения Онегина. Я спрашиваю, ребят, а вам не кажется, что теперь эта шутка не работает? Да мы все равно с ней уже договорились, зачем менять, сказали ребята. Так мы и сняли тему Есенин с гостей Онегиной. А на съемку Женя принесла свой новый альбом «Магия». Посвящение моменту, когда человек наконец-то понимает, что больше не может и не хочет жить по-старому. 7 песен – история о том, как вырваться из привычного цикла страхов и самосаботажа. Вместе с героиней слушатель пройдет через сомнения, внутреннюю борьбу и придет к надежде на то, что изменить свою жизнь все-таки возможно.

0: Это действительно магия. Одна идея пластинки представлена разными музыкальными стилями. Классический рок-н-ролл, электропоп, этнические мотивы, spoken word и рок-баллада. Магия здесь не синоним мистики и волшебства, а внутренняя сила, которая проявляется в момент, когда человек решает стать другим. На момент нашего знакомства Женя Онегина была просто артистка с гитарой, почти бард. А теперь вот такая инструментальная магия. Лучший рост за время существования в фонотеке. В Яндекс.Музыке есть делюкс-версия альбома, где Женя рассказывает про каждую песню. А мы возьмем только одну.
1: «Дива» — это песня с очень неожиданным для меня звучанием. Мы сделали настоящий электропоп. Под нее можно заниматься спортом, гнать машину по вечернему городу или ходить на гребаную прогулку для гребаного психического здоровья. Тоже вариант.

0: Что до посыла, я убеждена, каждый аутсайдер – это скрытая рок-звезда. И если одни люди тебя не примут и засмеют, возможно, просто из зависти, то другие будут учить твои стихи и аплодировать в полных залах. Очень важно выбирать правильное окружение, а еще верить в себя и, если есть цель, идти к ней, несмотря ни на кого.
1: Евгения Онегина. Дива.
2: Теперь ты дива, детка.

0: Фонотека на нашем радио.
1: 14 сентября, в ближайший понедельник, свой новый альбом выпустит Кирилл Комаров. Нечастый гость нашего эфира, но заметный и знаковый музыкант русской роковой и околороковой музыки. Пластинка будет называться «Флэшбэк», 12 оригинальных песен, очень разных по настроению, но объединенных общим звуком и общей идеей восприятия жизни как путешествия души. Над альбомом работали музыканты из Петербурга и Нью-Йорка, которым удалось соединить глубину лирики, широкую палитру эмоций и мощный драйв. Рекомендуется всем, кто любит блюз, фанк, авторскую песню и ценит точное русское слово.
2: Если ты в этом поезде, то для тебя у нас новости. У людей в твоем возрасте есть больные места. И если по совести мы расстанемся в скорости,

Это было эксклюзивное представление альбома в программе «Фонотека». Напомню, полностью он будет опубликован 14 сентября. Помните выше строчку про точное русское слово? Это так. Я бы еще добавил точная мысль. Есть песни про «Что если тот, кто нас лечит, сам не вполне здоров?» или написанный 30 лет назад номер «Немного сладкого сна» за это время, абсолютно изменившийся не только стилистически и аранжировочно, но и контекстуально. В общем, там точно есть что услышать. «Цвет моих снов» — песня про жизнь, как поиск совпадений, про цвета, которых нет наяву, но которые манят, и про ту тонкую грань между мечтой и реальностью, где любовь то появляется, то снова исчезает. Кирилл Комаров. «Цвет моих снов».

0: таблетка.
1: Я говорю тебе про любовь.
2: Е-90.
3: Наше радио.
4: Именно здесь жизнь.
3: Наша жизнь.
5: Фонотека на нашем радио.
6: Группа «Приличные люди» из Питера записала песню «Кошки». Очередные кошки из Питера, хотя самые известные кошки, конечно, московские. Привет, Жанна Хасановна, Сергей Мазаев, также «Крематорий». Так, надо будет посчитать, каких кошек больше, питерских или московских, но куда тогда записать песню «Снайперов» «Кошка московская». Так, к новой песне. Новая история про приличных людей. Для начала Ольга Протасова.
7: Если бы существовал конкурс на самые нелепые события, которые могут произойти с человеком, я бы точно была в топе этого каталога. Это случилось в июле. Поехали мы на наш любимый фестиваль. Проходил он на Междуречье, Москва-река и Пахра. Приехали мы заранее, чтобы успеть немножко отдохнуть перед выступлением. И где-то, наверное, часиков в 8 утра присели на набережной, любуемся на воду. И тут начинают подходить друзья-знакомые, мы здороваемся. И тут бежит навстречу Кирюша. Я поворачиваюсь, думаю, о, Кирюша, привет. Обнимаю его, и в какой-то момент я понимаю, что я прикусываю ему язык. И все было бы ничего, если бы не один момент, что Кирюша – это бультерьер. И у нас было очень сильное удивление и у меня, и у Кирюши, и у его хозяйки. Потому что более нелепой ситуации представить себе сложно. Честно сказать, я даже не знаю, как это произошло, но конфуз случился. И в целом история у нас этого фестиваля закончилась на том, что я прикусила язык Кирюши, который был бультерьером.
6: Жалко, что собачка не французский бульдог. Было бы очень красиво с языком, а вот с бультерьером я бы вряд ли стал целоваться. «Кошки». Песня, в которой живет питерская рыжеволосая осень, ветер с Невы, городская суета и два человека, которые однажды решили больше не разбегаться по своим стаям. «Приличные люди».

0: Фонотека на нашем радио.
1: У меня есть рассказ Игоря Панкера-Гудкова про название культового проекта «Автоматические удовлетворители» в энциклопедию нашего радио. Но я никак не могу подобрать для истории песню, чтобы хорошо звучало и был удобоваримый текст. Хочется из раннего, но придется взять, наверное, что-то из 90-х. Думал над этим вопросом в очередной раз, и лента подкинула новость. Вышла вторая часть трибьюта группе «АУ» спустя 5 лет после первой. И там вновь приняли участие коллективы, ни разу не звучавшие на нашем радио. Да что уж, я половину вообще не слышал никогда в жизни. «Старики-разбойники», «Клейзавод», «Чумаха-Дрю», «Ксавьер» и многие другие достойные оригинала люди.

На каждую часть, возможно, это концепция пластинки, приходится ровно одна звезда. В первом альбоме это была группа «Радар», в этом последние танки в Париже, стилизовавшие свою версию прямо под звук оригинальных «АУ». Удовлетворители и сам Андрей Панов интересны не только как первопроходцы жанра панк-рок, а как феноменальное смешение философии жизни, музыки и личной харизмы в контексте времени. Это часть истории. В трибьюте хотелось увидеть взгляд на творчество удовлетворителей совершенно с разных и порой удивительных сторон. Альбом получился жанрово-вариативным, к чему мы и стремились. Рассказывают создатели проекта, из которых я очень отдаленно знаю только Саню Крюкова. Но всем все равно большое спасибо. Это было любопытно. Попробуйте открыть для себя АУ через каверы. Неизвестность исполнителей только добавляет шарма. Эффект свободы. Соловей.

0: его нет.
1: В любом случае, вы чувствуете.
2: Гали-гали, а пара трупер, нам с тобою было супер.
1: А вы слышите?
3: Разгляди пластинку назад, это очень смешно.
0: Вы знаете.
1: Это
4: наша музыка, наше радио.
5: Андрей Куренков, программа «Фонотека». Группа «Радиотехника» выпустила в августе новый альбом «Постпанк простит мне все». 7 песен, маркированных в магазинах как инди. Нет, альбом и группа, конечно, уходят от постпанка, но, по-моему, совсем не в сторону инди, а в сторону какого-то тяжелого рока. Еще не дедкор, конечно, как на заре карьеры Артема Козлова, но куда-то туда. Я слышал демо этой пластинки, что-то даже ставил, но, по-моему, по традиции до релиза добрались не все треки. Где-то по дороге пропал тяжелый трек «Аушвиц», который Артем Козлов хотел выпускать в мае, но даже мне показалось, что не стоит. Песня «Ракеты», которая до этого называлась «Вспоминай меня», на релизе стала «Кометами». Почти вежливый отказ. А, нет, «Аушвиц» тоже есть, просто сменил название и стал «Пальцами на стенах».

Кстати, летом радиотехники решили издать демо-версии всех своих альбомов. Но не в цифре, а на физических носителях – CD и аудиокассеты. Потерянные демо всевозможных дисков, присланных на радиостанцию «Наше радио» в конце 90-х, начале 2000-х годов, я считаю, это главная потеря жизни. При увольнении мы эти архивы не забрали, а люди после нас этого не ценили. И при переезде в новый офис просто выбросили все коробки с дисками, которые им мешали. Ну, понятно же, цифровой век пришел, файлы, онлайн-магазины, какие нафиг CD? То, что удалось сохранить случайным образом, является настоящим раритетом для меломанов. Собранные в домашнем компьютере Саши Васильева песни «Сплина», Диана Арбенина, исполняющая песню из кинофильма «Не бойся, я с тобой», трибют группе Агаты Кристи, не состоявшийся, первая версия песни «Идущего домой», известная тогда как «Юпитер не спит» и так далее. У меня есть в запасе как минимум один трек группы «Радиотехника», который из-за авторских прав до релиза не дошел и в итоге стал песней совсем другого проекта. Издадут ли его в демо-версии? Посмотрим. Продам ли я его, когда группа «Радиотехника» станет мегапопулярной? Конечно, продам. Постпанк простит мне все. Вот это бестактность. Радиотехника и бестактность. Постпанк простит мне все.

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Лучший панк-альбом года, настоящий такой российский панк, записала самая недооцененная в этом стиле группа «Тени свободы», на мой взгляд. Я, честно говоря, думал, что их давно уже нет, а тут нате вам и еще в таком волшебном звуке. Образованная лет 20 назад в Москве, команда сейчас разбросана по миру, насколько я понимаю, но это все равно Ваня Глобин и его команда. Лет 7 парни не выпускали новых дисков, были пару синглов в году в 21-м, их нету, кстати, в альбоме. Диск абсолютно новый. Особый путь.

Я отметил для себя 5 лучших песен, и ни одну из них не могу сыграть в эфире. Надеюсь, Чупе подсветит релиз у себя в программе. Я пишу же из прошлого, но хорошего панка должно быть много, хоть это и не совсем мой стиль. Поэтому, конечно же, надо что-то сыграть, но я все равно рекомендовал бы вам послушать альбом. Хотя бы первую половину, он сильно проседает к финалу. Как сказали пацаны, альбом — это то, о чем вы не забудете через 5 минут. Это маленькая жизнь, это книга, это этап, это как сезон сериала. В нем много иронии на тему того, что панк-рок-песни ни хрена в этом мире не меняют. И это, пожалуй, было главным мотивом в его написании. Альбом, который знает, что он бесполезен, поэтому он может позволить себе, так сказать, всякое дерьмо. Это, конечно, лукавство, форма защиты. Но знаете, что в релизе самое ужасное? Это то, что «Тени свободы» выпрашивают на альбом и на первый сингл ебучий пресейв и лайки. Вот это, конечно, полное дерьмо и совсем не панк-рок. Ради чего, ребята? «Тени свободы». Ради чего?

0: Фонотека на нашем радио.
1: Еще одна маленькая новинка, которая вышла в августе, но вряд ли вы ее слышали. Crazy Frog, лягушонок Кермит, все есть у нас дома. У лидера группы «Диктофон» Антона Макарова есть сайт-проект «Лягушонок зеленый». Ему едва-едва исполнилось 2 года. Прошлый год был прям очень активный, а в этом году тишина до августа. Но зато на финише лета целый мини-альбом. Конкурс мокрых маек. 5 треков. Первый — старт, последний — финиш, а между ними 3 песни. Конкурс мокрых маек, конкурс смелых таек, конкурс крепких гаек. А давайте продолжим концепцию и в рамках программы добавим в релиз Spoken Word трек. Конкурс нереальных баек. Антон Макаров.
2: Чуть ранее в этом году мне позвонил мой большой товарищ лягушонок зеленый, товарищ нашей группы «Диктофон». Это большая зеленая лягушка, мы выступаем с ней, когда есть концерты и прочее. И вот лягушонок зеленый сказал, что у него есть идея для новой композиции под названием «Конкурс мокрых маек». И я приехал к нему в студию на Финский залив, и мы сделали не только конкурс мокрых маек, но еще дополнили то, что в итоге вы можете слышать на новом мини-альбоме «Лягушонка зеленого». Он очень трудный и специфический персонаж. Вы можете это слышать по голосу, по текстам и потому, что он транслирует. Но, тем не менее, для нас всегда большая честь поработать с такой большой легендой русского рока, как лягушонок зеленый.
1: Я, когда был маленький, любил пострелять из рогатки в лягушек. И вот однажды летом идем мы около какой-то запруды, и на пенопласте в воде сидит куча жаб и квакает. Мы стреляем прям хором, и одну из них за лапу шпонкой-скобкой я пригвождаю к этому пенопласту. Она дергается-дергается, а прыгнуть не может. Я достаю самую жирную шпонку, подхожу к ней почти вплотную, растягиваю резинку, отпускаю. И осечка. Шпонка возвращается мне в рот, разбив передний резец и раздирает горло. Кровь, боль, слезы. С тех пор у меня половина переднего зуба нарощена. И при виде лягушонка зеленого только такая ассоциация. Кстати, мы про ту лягушку сразу забыли. И, прикиньте, она, наверное, так и сдохла, прикованная к этому пенопласту. Ужас. Гимн воспоминаний об ушедшем теплом и веселом лете 26-го года. «Лягушонок зеленый». Конкурс мокрых маек.

0: Рассердилась там на всех и ушла посреди свадебного этого пиршества. Правда, как-то никто не заметил, что она ушла.
1: Наше радио. Сделано в России.
2: И последнее на сегодня. Группа Good Times все ближе к выходу своего нового альбома «Неоклассика». Один за другим вылетают синглы, как горячие пирожки, курсы личностного роста, жизнь — это череда. Сегодня вроде бы последний, а потом уже только альбом 25 сентября. Третий сингл называется «Я и ты». Находиться в моменте и общаться с другими людьми — это главный навык в современном цифровом мире. В вечной гонке за карьерой, новыми достижениями и деньгами люди упускают наслаждение моментом и возможность просто жить. Песня о том, как важно проводить время наедине с любимым человеком без отвлекающих факторов и связи с внешним миром. А на сегодня у меня все. Вы слушали программу «Час пик». Всем привет, мы в сезоне. Каждый четверг и субботу в эфире. Каждую полночь на пятницу на сайте нашего радио самая полная версия программы. И есть еще идея завести отдельный блог под нее и публиковать новинки, которые в программу не попали. Но тут посмотрим. Пока-пока, меня зовут Андрей Куренков. Я как тот ученый Перельман пытаюсь доказать, что хорошей музыки должно быть много. Или докажу, или дурдом. Пока. Good times. Я и ты.

0: «Фанатека» на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна СОК» Воронеж. «Окна СОК». Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно. К вечеру небольшой дождь. Температура воздуха днем 21 градус тепла. Слабый западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Компания «Окна СОК» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна СОК». Просто позвоните. 260-20-60.
4: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарь. Зарплата до 70 тысяч рублей, а также водителей категории С, Е. Заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
5: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска – сеть центров замены масла «Контейнер масла» в Воронеже. ООО «КМ».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, к вечеру небольшой дождь. Температура воздуха днем 21 градус тепла, слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: «Контейнер масла». Красный. Заметный. Свой. Два поста. Яма. 15 минут. Место, куда стремятся моторы. «Контейнер масла». Железно.
4: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
8: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

это. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

Если кончатся песни, значит, буду читать тебе прозу. Если ты будешь не

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Жиловщицей работаю давно. И знаете, работой своей довольна. У нас на заводе кино снимать можно. Оборудование новое, дисциплина железная. Освоила технологию жиловки мяса. Дело не хитрое, но ответственное. Агроэко поощряет премиями, путевками в санаторий. На смены привозят и кормят бесплатно. Захотите к нам? Вспомните слова Маши Жиловщицы. В Агроэко хорошо платят тем, кто не боится работы. 8 800 333 47 00.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: наше радио. Так звучит наше. Наше радио.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
3: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
4: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
5: Жизненные ситуации бывают разные, но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
6: 255 45 55. Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
8: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
9: Так звучит «Наше».
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
10: «Наше радио». Это навсегда.

0: Реклама на 107 FM.
1: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
2: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
1: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
2: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
1: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
2: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

сделано в России. Наша музыкальная история. Группа «Телевизор». Михаил Барзыкин собрал телевизор в 1984 году, и уже весной группа вошла в ленинградский рок-клуб. Коллектив неоднократно сравнивали с Depeche Mode. Звучание, образы и общая стилистика выступлений действительно роднила музыкантов из северной столицы с британскими электронщиками. Сейчас телевизор регулярно дает концерты, в основном в родном Санкт-Петербурге и в Москве. Песня «Ты на пути в Чикаго».

Наше радио. Музыка поколений. И средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.